0: Классики о вере.
1: Пауль Тиллих. Если Библию назвать Словом Божиим, то теологической путаницы почти не избежать.
2: Свободное радио. Нам по пути.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

Давайте честно, мы не миллионеры. И вы, скорее всего, тоже. Но у нас есть то, чего нет у других. Желание делать добро и оставаться честными. А у вас возможность сказать «я с вами». Просто от всего сердца. Как говорил один мудрый человек, мы делаем все возможное, а невозможное делает Бог. Присоединяйтесь к невозможному. Помогите Свободному радио оставаться в эфире. Сделать это можно на сайте свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: Каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Что нас ждет завтра? Вся наша жизнь построена на долгосрочном и краткосрочном планировании, иначе просто невозможно. И так было с самых ранних этапов нашей истории. От охоты на мамонта, посева и сбора урожая в долине Нила, до расписания самолетов, ипотеки и графика отключения горячей воды. Нельзя сказать, чтобы в этих планах не учитывалось влияние внешних факторов. Раньше мы называли их волей высших сил. Теперь форс-мажором. Но всякий раз, когда наступает чрезвычайная ситуация, мы оказываемся к ней не готовы. Мы воспринимаем ее как нарушение нормы, порядка вещей. Не только материально, эмоционально не готовы. Когда еще кризис не подступил к самому порогу, и жизнь внешне вроде бы не сильно изменилась, нам становится не по себе от того, что нельзя планировать завтрашний день. Оказывается, мы существа сильно устремленные в сочиненное нами же самими будущее. И потеря возможности представлять себе это будущее меняет всю нашу жизнь. И как нельзя актуальными становятся набившие оскомину строки. Теперь послушайте вы, говорящие. Сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра. Наше будущее никогда не было нам открыто. Мы никогда не были к нему до конца готовы. И именно эта непредсказуемость жизни и есть норма. А то, что мы называли стабильностью, было иллюзией. Как же теперь быть? Оставить попытки организовать жизнь в новых условиях? Перестать слушать прогнозы компетентных специалистов? Не готовить никакого плана «Б»? Ну как без этого, если на нас лежит ответственность за своих близких, своих сотрудников, клиентов, пациентов, прихожан? Нет, нам вовсе не следует отказываться от плана «Б». В том же послании Иакова сказано, что можно и нужно строить планы. Если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое. На самом деле, во всех своих планах нам просто нужно одно – сделать поправку на волю Бога, то есть отказаться от самоуверенного чувства, что мы сами лепим свое будущее. Но это вовсе не так страшно, как нам кажется с непривычки. Ведь наше будущее не зависит от прихоти судьбы или форс-мажора. Оно в куда более надежных руках любящего нас Бога, как полгода назад – так и сегодня, и во все дни. Значит, не стоит предаваться унынию, страху и тем более панике.

0: письма Павла христианам в Риме.
1: Кем движет дух Бога, те сыны Бога. Дух, которого вы получили, это не дух рабства, вынуждающий вас опять жить в страхе.

Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: способен на большее. Свободное радио.
1: Скользаешь чистоту, заменяя топот земной. Страх приходит тогда, когда бьют по рукам. Нет, нельзя, не получится, стой. Обволакивает обман и привычно лукавит.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Александр из Санкт-Петербурга.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Ну, вообще, я родился в христианской семье, но осмысленное начало отношений с Богом было где-то лет в 20. Я помолился молитвой покаяния, осмысленной. До этого молился в церкви, когда было, может быть, лет 15-16. Началась жизнь духовного преображения, за что я очень признателен Богу. Он стал менять мое мышление, мои интересы, мой взгляд на мир, давал понимание Писания, и я за это ему признателен.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

История христианских гимнов. Фанни Кросби является автором множества популярных христианских гимнов. В младенчестве она потеряла зрение. В Нью-Йоркской школе для слепых получила музыкальное образование и научилась пению. Ее выступления были настолько успешными, что она пела даже в Конгрессе США. Однажды, когда Фанни посещала тюрьму, где рассказывала заключенным о Божьей любви, ее рассказ произвел большое впечатление на слушателей. Они захотели помолиться вместе с Фанни. В молитве один из заключенных просил, чтобы Иисус не прошел мимо него, но спас его. Поэтессу до глубины души тронула эта искренняя молитва. Именно эти слова легли в основу гимна «Pass me not» — «Не пройди, Иисус, меня».

0: Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили:
1: «Это призрак!»
0: И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал:
2: «Ободритесь! Это я, не бойтесь!»
0: Петр сказал ему в ответ:
3: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде!»
0: Он же сказал:
2: «Иди!»
0: И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал:
3: «Господи, спаси меня!»
0: Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему:
4: «Маловерный, зачем ты усомнился?»
0: И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали:
5: «Истинно, ты Сын Божий!»
6: Свободное радио рядом.

0: Наталья Мелешко. Вот только б в христианство не играться, а искренне тебя, Христос, любить и всей душой делами доверяться, лукавство пред тобой не утаить. Вот только б не погрязнуть в ритуалах, в традициях, во мнениях чужих, живую веру бы иметь хоть в малом, общение с Богом у высот иных. Вот только бы не понарошку верить, не внешне Господу служить и петь, и неземною славой жизнь лишь мерить, и равнодушно грех в себе терпеть. Вот только б в христианство не играться, но сердцем всем тебя, Господь, искать, твоею жизнью, духом исполняться, тебя светить в душе и прославлять. Вот только бы твою исполнить волю, свое предназначение понять и в мире быть твоею горстью соли и светом, Господи, твоим сиять. Вот только бы полностью тебе отдаться, себя отвергнув за тобой пойти, не лицемерить бы, не притворяться, но жизнь свою в тебе лишь обрести.
1: Наш сайт. Свободная точка медиа.

Мы очень устали от страха перед будущим. Это ожидание выматывает и лишает всяких сил. Но в Библии сказано, что надеющиеся на Господа потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Нам нужно собраться с силами, потому что идти еще далеко. Но Бог в курсе того, что происходит, плачет и переживает с нами. Но Его воля свершится, как бы тягостно и страшно не было. Помните об этом.

0: золотые библейские стихи.
1: Иисус сказал ей: «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли ты сему?» От Иоанна, 11 глава, с 25 по 26 стих.
0: Глоток живой.

слушаете нас за завтраком, в машине или на пробежке. А кто слушает вас? Конечно же, мы. Каждый день. И хотим быть рядом и дальше. Потому что без вас нас не было бы. Это буквально. Помочь «Свободному радио» можно на сайте свободная.медиа, нажав на кнопку «Поддержать».

0: Несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя,
1: настроиться на истину. Дорога многословия редко приводит к хорошему. Если мы говорим больше, чем нужно, то обязательно скажем лишнее. В лучшем случае это будет безобидная чепуха, а в худшем – вредная для тебя и твоего слушателя информация. Именно поэтому говорят, что лучшая импровизация – это подготовленная импровизация, а успешные люди рекомендуют всегда готовиться к разговору. Поговорка «семь раз отмери, один раз отрежь» относится не только к ремеслу или решениям. Ее можно применить и к нашим словам, которых порой бывает слишком много. Что бы мы ни говорили, мы должны понимать, что несем ответственность за все.

0: на публику рискует особенно сильно, так как имеет дело с языком, укротить который полностью не удавалось еще никому. Все вышеописанное относится к каждому из нас, и ко мне в первую очередь. Чтобы не сказать лишнего, нужно думать и понимать, что мы хотим донести. Чтобы не провалиться в пустое многословие, нужно уметь слушать. Чтобы не навредить своим непокорным языком, нужно думать не о наполнении информационного пространства своим эго, а о том, чем мы можем быть полезны ближнему. Невыполнимо? Кажется, что так. Но главное — задать направление и начать движение.
1: Свободное радио. Держитесь правой стороны.

0: «Любовь не мыслит зла». Читаем мы слова апостола, записанные в первом послании христианам Коринфа. Привет, друзья! Это Катя. Как вы думаете, что это значит «любовь не мыслит зла»? Мы же все считаем себя людьми незлобивыми. Разве мы желаем другим людям зла? На самом деле, мыслит зло тот, у кого осуждение отравляет ростки любви. Кто находится во власти страха, малодушия, зависти или обиды? Ведь любовь великодушна. Она не знает этих чувств. Она не мыслит завистливым осуждением, обидчивым злопамятством. Любящий всегда может мыслить добром. В его сердце есть силы, время, подходящие слова, нежность и благожелание. Будем же любить, потому что любовь от Бога. О настоящей любви всегда будет говорить «Свободное радио».
1: Всем привет! Это София Гуско, и вы слушаете «Свободное радио».

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Наталья Мелешко. Что принести я Господу могу, Царю царей, Создателю вселенной? Что для Него я в мире сберегу? И что отдам я в этой жизни бренной? И разве есть Его нужда во мне? Песчинки малой в вечном мироздании, пылинки, пролетающие во мгле, нужны ли Господу мои старания? Но мне Господь любовь свою открыл, Он за меня на крест взошел однажды и жизнь отдал, и душу искупил. Все ценно для Него во мне, все важно. Я вся Ему принадлежу теперь, что утаю я для себя, что скрою. Души и сердца внутреннюю дверь отныне настежь для Христа открою. Ему вверяю жизнь свою вполне, и Господу все помыслы известны. Душа ликует радостью во мне, и льется свет любви Его чудесный.
1: С любовью в сердце. Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время жить. В ночь на 20 августа 1867 года Никита Исаевич Воронин принял водное крещение на реке Кура от немецкого колониста Мартина Кальвейта. Это событие и день считают датой основания русско-украинского баптизма. Никита Воронин родился в 1840 году в Балашове, Саратовской губернии, в молоканской семье. Его родители, занимавшиеся торговлей, вскоре после рождения Никиты переехали в Тифлис. Здесь Никита Воронин стал состоятельным купцом, зарабатывая торговлей чаем. Воронин был чтецом и толкователем Священного Писания в Малаканском собрании. Миссионер Яков Деляков вспоминал, что Воронин был яркий молодой человек, одаренный в речах и очень уважаемый в собрании Малакан. На взгляды Никиты Воронина повлияло также общение с книгоношей британского и зарубежного библейского общества шотландцем Джоном Мельвилем и знакомство с проживавшим в Тифлисе немецким баптистом Мартином Кальвейтом, который принадлежал к небольшой евангельской общине из 15 человек. Все они были немцы, контактов с русскими не искали, жили тихо и спокойно. А русскоязычное население о них не знало до тех пор, пока к ним не пришел искренне желавший креститься Никита Воронин. Кальвейт и члены его семьи через переводчика провели с Ворониным собеседование и убедились в верности его вероисповедания. Ночью 20 августа 1867 года Кальвейт крестил Никиту Воронина в реке Кура в Тифлисе. Такое позднее время, вероятно, было выбрано намеренно, чтобы скрыть факт крещения от Малакан, благодаря чему Воронин, по собственным воспоминаниям, еще с год продолжал посещать Малаканское общее собрание. Никита Исаевич Воронин стал первым русским баптистом, а затем основателем и первым пресвитером общины в Тифлисе. Эту общину называют первой евангелической общиной, состоящей из коренного населения Российской империи. В 1887 году грузинский экзарх православной церкви обвинил тифлисских баптистов в миссионерстве среди православных и предложил выслать Воронина как самого вредного из города. Вместе с армянско-лютеранским проповедником Авраамом Амирханянцем Воронина арестовали, а затем вместе с семьями сослали на 4 года в Оренбург под надзор полиции. В 1894 году штунда, к которой причисляли и российских баптистов, была объявлена одной из наиболее опасных в церковном и государственном отношении сект Российской империи. В результате чего Воронин вновь был сослан под надзор полиции, теперь уже в Вологодскую губернию, на 5 лет. Никита Исаевич скончался скоропостижно 20 мая 1905 года, когда участвовал в работе Всероссийского съезда баптистов и евангельских христиан в Ростове-на-Дону.
2: След в истории.

0: Евангелие от Луки.
1: Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром, и, став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе:
2: «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница».
1: Обратившись к нему, Иисус сказал:
3: «Симон, я имею нечто сказать тебе».
1: Он говорит:
2: «Скажи, учитель».
1: Иисус сказал:
3: «У одного заимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?»
1: Симон отвечал:
2: «Думаю, тот, которому более простил».
1: Он сказал ему:
3: «Правильно ты рассудил».
1: И, обратившись к женщине, сказал Симону:
3: «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит».
1: Ей же сказал:
3: «Прощаются тебе грехи».
1: И, возлежавшие с ним, начали говорить про себя:
4: «Кто это, что и грехи прощает?»
1: Он же сказал женщине:
3: «Вера твоя спасла тебя. Иди с миром».

0: Приветствую, друзья! Здесь Наташа Романцова. А у вас была та самая юность, когда в бардаке студенческой сумки можно было случайно обнаружить томик Достоевского? Тогда вы должны помнить, человек несчастлив только потому, что не знает, что на самом деле счастлив. Вот и все. А кто узнает, тотчас становится счастливым. Сию же минуту. Это не я сказала. Это Федор Михайлович Достоевский.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Меня зовут Александр, я из Москвы.
0: Почему ты поверил в Христа?
1: Он дает мне смысл жизни, и это мой спаситель. И я верю в Его Слово.
0: Как вера помогает тебе в жизни?
1: Вера помогает мне во всех аспектах моей жизни. Она дает мне силу, мудрости. И когда я молюсь, Господь отвечает на мои молитвы и дает мне выход из любой сложной ситуации.
0: Твой любимый библейский стих?
1: Апостол Петр сказал в своем послании, что «Будьте святы, как я свят». Это цитата из Ветхого Завета, но Петр ее цитирует в Новом, и она для меня очень актуальна. Стараться быть святым во всем, каждый день моей жизни и возрастать в этом.
2: Свободное радио.

Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Безумны ради Христа. Мы безумны Христа ради. Послание Коринфянам, 4 глава, 10 стих. Люди безумствуют по многим причинам. Потому что они выпили, или хотят повеселить других, или зарабатывают на этом деньги, или просто чтобы другие подумали, какие же они безумные. И никому это не кажется странным. Но если кто-то заявляет, что он безумен ради Христа, то тут начинаются насмешки. Мир считает глупым отдать все ради Иисуса Христа. Иногда даже наши собственные семьи насмехаются над нами. Они не могут понять те жертвы, которые мы приносим ради веры в Иисуса. Почему так получается, что если ты отдаешь свою жизнь на служение своей стране, тебя называют героем, но если ты отдаешь свою жизнь на служение Христу, тебя называют безумным? Павла били, сажали в тюрьму, а в итоге обезглавили из-за Иисуса Христа. Мир бы сказал, он был безумцем. Но, как сказал Павел, его страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Послание к римлянам, 8 глава, 18 стих. Когда я был подростком, меня очень вдохновил один человек, который сказал, «Каждый безумен ради кого-то. Так же и вы можете быть безумными ради Христа». Если любовь к Иисусу от всего сердца сделает меня безумцем, то я безумец. Если желание служить Иисусу всем, что я имею, сделает меня безумцем, то я безумец. Если доверие Иисусу во всем сделает меня безумцем, то я безумец. Но я не стыжусь быть безумным ради Христа. Отец, помоги нам устоять в потоке зла и говорить ради Христа, даже если нас посчитают безумными. Во имя

Название знаменитой породы собак «Сен-Бернар» происходит от имени святого Бернарда, по-французски «Сен-Бернар». В XI веке монах по имени Бернард основал в Альпах горный приют для путников. Это убежище было расположено на перевале на большой высоте в одном из самых трудных и опасных для путешественников мест. Впоследствии обитель получила имя святого Бернарда. Также стали называть и местную породу собак, которые обладали уникальными способностями, позволяющими монахам использовать их в качестве спасателей, пострадавших от лавин путников. Необычайный нюх сен-бернаров позволял им находить людей, погребенных под толстым слоем снега. Они сопровождали монахов в долину, и их способность чувствовать приближение лавин часто спасала путникам жизнь.

Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Вот еще что я нашел доброго и приятного. Есть и пить, и видеть доброе во всех трудах своих, какими кто трудится под солнцем во все дни жизни своей, которые дал ему Бог, потому что это его доля. И если какому человеку Бог дал богатство и имущество и дал ему власть пользоваться от них и брать свою долю и наслаждаться от трудов своих, то это дар Божий. Ибо он нечасто вспоминает о днях своей жизни, так как Бог вознаграждает его радостью сердца. 5.17.19. И напоследок уже знакомые размышления. Здесь практически один в один повторяется идея, упомянутая ранее. 3.12.13. Способность радоваться не зависит от финансового, социального, географического положения. Человек, не умеющий ценить многогранную Божью доброту, уже явленную ему, не остановится на пути поиска счастья, чего бы он ни достиг. Однако добавляется еще один нюанс. Речь идет не просто о категории «умеющих быть довольными», а о людях состоятельных, которых Бог благословил материально. При этом богатство не приносит им вреда, как другим. И это дар от Бога. Получить от него изобилие не значит обрести благословение. Благословением будет способность пользоваться изобилием себе на пользу, а не во вред. Еще вот что хотелось бы отметить. По мере технологического прогресса грань между богатыми и бедными расплывается, значительно расширяя диапазон категории так называемого среднего класса. По крайней мере, это наблюдение верно относительно развивающихся стран. Еще сотню лет назад бедного можно было сразу узнать. Одна смена драной одежды, одна пара дырявой обуви на все случаи жизни, кусок хлеба на день и какая-нибудь лачуга, где спать. В наше время визуальные и классовые отличия сведены к минимуму. Внешний вид теперь может быть очень обманчивым. Уровень благосостояния неимоверно вырос, предоставляя материальные возможности, о которых не мечтали богачи времен Соломона. В моем понимании, бедный человек – это тот, кто не может себе позволить досыта есть и иметь одежду и обувь на каждый сезон. Если эти требования соблюдены, то поздравляю вас. Вы представитель среднего класса и, скорее всего, даже богач. Это означает, что 18 стих относится к вам в полной мере. Ибо он нечасто вспоминает о днях своей жизни, так как Бог вознаграждает его радостью сердца. Главная идея стиха в том, что получившие от Бога в дар благочестие, довольство и материальный достаток живут в настоящем времени. И потому годы стремительно несутся. Способность наслаждаться жизнью держит их мысли в постоянном сегодня. И у них нет причин устремляться мыслями в некое благополучное вчера. Если вы замечали, воспоминания о счастливых днях затерты и смутны. Они забываются быстро и смешиваются в приятную кучу. Когда все хорошо, нет особого желания задавать сложные вопросы, связанные с трудностями бытия. Тогда мы просто живем, ибо Бог вознаграждает нас радостью сердца. Свет сияет на праведника, и на правых сердцем веселье. Радуйтесь, праведные, о Господе, и славьте память святыни Его. Псалом 96, 11, 12.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Всегда будьте в полной готовности. Пусть одежды ваши будут подпоясаны и светильники зажжены. Будьте подобны тем, кто ждет возвращения своего хозяина со свадьбы, чтобы открыть ему, как только он вернется и постучит. Счастливы те слуги, которых хозяин, вернувшись, застанет неспящими. Верно вам говорю. Он сам подпояшется, усадит их за стол и будет им прислуживать. Счастливы они, если он застанет их неспящими, в какой бы час ни вернулся, в полночь или на рассвете.
2: Свободное

0: Псалом 8. Господи наш Владыка, как величественно имя Твое на всей земле! Слава Твоя превыше небес! Из уст младенцев и грудных детей Ты вызовешь себе хвалу. Из-за Твоих врагов, чтобы сделать безмолвными противника и мстителя. Когда я смотрю на Твои небеса, работу Твоих рук, на луну и звезды, которые Ты поставил, то думаю, кто такой человек, что Ты переживаешь о нем? Кто такой сын человеческий, что Ты заботишься о нем? Ты немногим умолил его перед Богом, Ты увенчал его славой и честью, Ты поставил его владыкою над делами своих рук, Ты все подчинил под ноги его, всех овец и волов, а также диких зверей, птиц в небесах и рыбу в морях, все, что наполняет стремнины моря. Господи наш Владыка, как величественно имя Твое на всей земле!
1: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: второго письма Павла христианам в Фессалонике.
1: «Братья, именем Господа нашего Иисуса Христа мы требуем, чтобы вы держались подальше от всякого брата, который живет праздно и не следует завету, полученному от нас. Ведь вы сами знаете, как вы должны подражать нам. Потому что мы у вас не бездельничали, ни у кого куска хлеба даром не съели, день и ночь работали, не щадя сил, лишь бы никого из вас не обременить. И не потому, что у нас нет такого права, а потому что мы хотели, чтобы вы брали с нас пример. Ведь еще тогда, когда мы были у вас, мы вам вот что приказывали. Кто не хочет работать, тот пускай и не ест. А теперь мы слышим, что у вас есть люди, которые бездельничают, работать не работают, а лезут, куда не просят. Этим людям мы приказываем и призываем их именем Господа Иисуса Христа спокойно работать и есть свой собственный хлеб.
2: В эфире «Свободное радио». Сделано с любовью.

Воронкова Ольга. Человек не может жить без Бога. Человек без Бога – прах земной. Сколько бы ни шел земной дорогой, не найдет в душе своей покой. Человек без Бога – песнь без смысла, сад засохший, поле без дождя. Человек без Бога – мозг без мысли, он безумец, грубо говоря. Человек без Бога – как колодец, из которого ушла вода. А ведь после смерти небо спросит, почему прожил ты время зря? Почему ты не искал ответа на вопрос о смысле бытия? Почему же убегал от света, прячась в ширме суетности дня? Жизнь без Бога человек умеет, исполняя прихоти свои. Он без Бога духа не имеет, как животное проводит свои дни. Человек без Бога жить не может, он не может мыслить, не любить. На земле он только лишь прохожий. Как без Бога в вечности прожить?

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Когда Иисус был в Вифании, в доме прокаженного Симона, к нему во время обеда подошла женщина с алебастровым сосудом, полным драгоценного благовонного масла, и возлила благовоние ему на голову. Ученики, увидев это, стали возмущаться. «К чему такая трата благовоний?» — говорили они. «Ведь это масло можно было продать за большие деньги и раздать бедным». Иисус, заметив их недовольство, сказал: «Что вы ее обижаете? Эта женщина сделала для меня доброе дело. Бедные всегда будут с вами, а я не всегда буду с вами. Она, вылив на мое тело благовоние, этим приготовила его к погребению. Верно вам говорю, во всем мире, всюду, где возвестят эту радостную весть, вспомнят о ней и расскажут о том, что она сделала».
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: 128 псалом. «Много раз притесняли меня с юности, пусть скажет Израиль, много раз притесняли меня с юности, но не одолели. На спине моей пахали пахари, проводили свои длинные борозды. Господь праведен, Он разрубил узы нечестивых. Пусть постыдятся и повернут назад все ненавидящие Сион. Пусть будут они, как трава на крыше дома, которая высыхает, прежде чем будет вырвана. Жнец не наполнит ею руки своей, и вяжущий снопы не соберет ее в пригоршни. Проходящие мимо не скажут: благословение Господне на вас, благословляем вас именем Господним».
1: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Когда Иисус закончил наставление 12 своим ученикам, Он продолжил свой путь, чтобы учить и проповедовать в других городах. Когда Иоанн в тюрьме узнал о делах, которые совершал помазанник, он послал своих учеников спросить у него: «Ты тот, кто должен прийти, или ждать нам другого?» Иисус ответил им: «Ступайте и сообщите Иоанну то, что вы видите и слышите. Слепые снова видят, калеки ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвых воскрешают, бедным возвещают радостную весть. И счастлив тот, кто во мне не усомнится». Когда они ушли, Иисус стал говорить народу об Иоанне: «Зачем вы ходили в пустыню? Посмотреть на тростник, как он под ветром колышется? Так зачем вы ходили в пустыню? Думали увидеть человека в пышной одежде? Но люди в пышных одеждах живут во дворцах. Кого же вы думали увидеть? Пророка? Да, вы видели пророка, и говорю вам, он больше, чем пророк. Он тот, о ком сказано в Писании: «Вот, я посылаю вестника моего перед тобою, который впереди тебя проложит тебе путь». Говорю вам, не было никого во всем роде человеческом, кто был бы выше Иоанна. Но даже тот, кто всех меньше в Царстве Небес, больше, чем он. Со дней Иоанна Крестителя и поныне против Царства Небес ведется борьба, и его разоряют насильники. Все пророки и закон до Иоанна говорили о Царстве Небес. Он, если знать хотите, есть сам Илия, который должен вернуться. У кого есть уши, пусть услышит».
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Наталья Мелешко. Покаяние души, ее таинство в глубине пред небесным Отцом. Когда нищим, несчастным слепцом она грешницей Богу представится. Покаяние души, озарение, оправдание Голгофским крестом. Он над бездною стал ей мостом. Там дано во Христе примирение. Покаяние души, пробуждение, осветит все божественный свет, и душа оживает в ответ. Совершает Господь возрождение. Сознавая себя недостойною, перед милостью Вышней любви преклонится душа сокрушенная, но помилована и прощенная, и грехи оставляя свои, вдруг увидит себя окрыленною. Снизойдет благодать тихой поступью, исцеляя и душу, и дух, открывая и зрение, и слух. Покаяние души, встреча с Господом.
1: Свободное радио. Выбирай лучшее.

0: час хвалы и поклонения на Свободном радио.
1: 20 августа отмечается День святого Иштвана в Венгрии, главный государственный праздник страны, который считают днем основания венгерского государства. В этот день чествуют первого короля Венгрии, Иштвана I, правившего с 1000 по 1038 годы. В этот день, 20 августа, в 1000 году, первый король Венгрии, Иштван, был официально коронован. В юности Иштван носил языческое имя Вайк, что в переводе означает «герой». Однако при крещении он получил имя Стефан в венгерской транскрипции «Иштван». За право властвовать над венграми боролись несколько претендентов. Иштван был поддержан папой римским и коронован его легатом. Тем самым светская власть была упрочена духовным авторитетом, а в Венгрии появился свой король. Это сильно возвысило дипломатический авторитет страны на международной арене. Иштван I правил справедливо, щедро, мудро и заложил основы независимого христианского венгерского государства, европейского образца. За активное распространение христианства на венгерских землях по повелению римского папы Георгия он был после смерти канонизирован и признан святым покровителем Венгрии. При этом теперь он почитается и католиками, и православными. В 1038 году, 20 августа, в Венгрии стало праздником – днем святого Иштвана.
0: «След в истории».

0: Евангелие от Матфея.
1: И когда пришел он в храм и учил, приступили к нему первосвященники и старейшины народа и сказали:
2: «Какою властью ты это делаешь? И кто тебе дал такую власть?»
1: Иисус сказал им в ответ:
3: «Спрошу и я вас об одном. Если о том скажете мне, то и я вам скажу, какою властью это делаю. Крещение Иоаннова откуда было? С небес или от человеков?»
1: Они же рассуждали между собою:
4: «Если скажем с небес, то он скажет нам, почему же вы не поверили ему? А если сказать от человеков, боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка».
1: И сказали в ответ Иисусу:
2: «Не знаем».
1: Сказал им и он:
3: «И я вам не скажу, какою властью это делаю. А как вам кажется? У одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал: «Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ: «Не хочу», а после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: «Иду, государь», и не пошел. Который из двух исполнил волю отца?
1: Говорят ему:
5: «Первый».
1: Иисус говорит им:
3: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему».
0: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: 29 псалом. «Превозношу Тебя, Господи, за то, что Ты поднял меня из бездны и не дал моим врагам возрадоваться надо мной. Господи, мой Боже, я на помощь Тебя призвал, и Ты меня исцелил. Господи, Ты вывел душу мою из мира мертвых, Ты сохранил мне жизнь, чтобы я не сошел в пропасть. Пойте Господу, верные Ему, славьте святое имя Его, потому что гнев Его длится миг, а милость Его всю жизнь. Всю ночь может длиться плач, но утром приходит радость. В благополучии я сказал, вовек не поколеблюсь. Милостив Ты был ко мне, Господи, и утвердил меня, словно гору. Но лишь сокрыл Ты свое лицо, и ужас объял меня. К Тебе я взывал, Господи, владыку о милости я умолял. Что за польза от смерти моей, если я не зайду в бездну? Будет ли прах Тебя славить? Будет ли верность Твою возвещать? Услышь, Господи, и помилуй меня. Будь мне помощником, Господи. В танец радости Ты обратил мой плач, снял лохмотья с меня и весельем меня припоясал, чтобы сердце мое Тебе пело и не смолкало. Господи, мой Боже, буду славить Тебя вовеки».
1: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Чему еще подобно Царство Небес? Вот представьте себе. Забросили рыбаки в море сеть и поймали рыб самых разных. Когда сеть наполнилась рыбой, вытащив на берег сеть и усевшись, стали они рыб разбирать. Хороших клали в корзины, а несъедобных отбрасывали. Так будет и в конце мира. Выйдут ангелы, они отделят от хороших людей дурных и бросят их в горящую печь, где будет плач и зубовный скрежет.
0: Свободное радио. В ритме твоего сердца.

Наталья Мелешко. Берегите друг друга. Берегите друг друга в этой жизни земной. Поддержите друг друга добротою простой. Берегите друг друга от волнений и слез, от порочного круга лживых слов и угроз. Никогда вы друг другу не желайте вреда. Берегите друг друга и прощайте всегда. Берегите друг друга, пока дух еще бодр, пока смертная вьюга не повергла на одр. Будьте встречам вы рады и дарите цветы не к могильной ограде у последней черты. Берегите друг друга, дни торопятся вдаль. В жизни часто подруги и любовь, и печаль. В жизни часто изломы, повороты, борьба. Помогите другому, не жалейте себя. Возлюбите друг друга, призывает Христос. Не судите всех строго, Он грехи все понес. Не по нашим заслугам, так любимы мы им. Будьте Божьими, люди, милосердны к другим. Берегите друг друга.

0: хранения на свободном радио.
1: Жемчужины архива нашего радио.
2: Мир вам, дорогие друзья! Мы продолжим нашу беседу, которую мы назвали «Распятие, провозглашение, воскресение и вознесение». Мы изучаем с вами первое соборное послание апостола Петра, 3 главу, с 18 по 22 стих. Давайте прочитаем этот текст Священного Писания. «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом, сойдя, проповедовал, некогда непокорным, ожидающему их Божьему долготерпению, в одни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды. Так и нас, ныне подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа, который вошед на небо, пребывает одесную Бога, и которому покорились ангелы и власти и силы». В новом переводе это звучит так. «Потому что сам Христос также умер за грехи наши раз и навсегда. Праведник за неправедных, чтобы привести вас к Богу. Тело его было предано смерти, дух же его был возвращен к жизни, в котором он пошел и проповедовал находящимся в темнице духом, ослушавшимся Бога в далеком прошлом во времена Ноя. Но Бог терпеливо ждал, пока будет построен ковчег. Лишь немногие попали в него, всего 8 человек, и они спаслись. Эта вода есть образ крещения, которое и сегодня спасает вас. Крещение – это не омовение тела от грязи, а просьба к Богу о чистой совести. Все это происходит через воскресение Иисуса Христа, который пребывает по правую руку от Бога, вознесшись на небеса, и вместе с ангелами, и все власти, и силы склонились перед Ним. Аминь. В прошлой беседе мы говорили, что этот отрывок является серединой, центром параграфа. Этот параграф начинается в 3 главе, 13 стихе, и заканчивается в 4 главе 1 послания Петра, в 6 стихе. Это интересный отрывок. И весь смысл этого параграфа заключается в следующем. За страданиями следует благословение, если вы делаете добрые дела. Благословение, которое последовало за несправедливыми страданиями Христа, стало спасением для всего человечества. Второе. В центре внимания находится сам Иисус Христос. О Нем здесь проповедуется. Третье – это наиболее трудное. Этот параграф имеет отступление, отклонение. И стихи с 19 по 21 составляют это отклонение. И здесь есть два сложных момента, которые каждый исследователь Писания старается разрешить. Первый момент – это сошествие Христа в ад, как процитировано в апостольском символе веры. И это взято из стихов 19 и 20. И второе – это слова о спасающем крещении. В 21 стихе сказано «крещение спасает». Давайте потихоньку разберем этот текст. Итак, начнем с непростой части – сошествия Иисуса Христа в ад. Читаем 19 и 20 стихи. «Которым Он, Христос, и находящимся в темнице духом сойдя проповедовал, некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению, в одни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды, в котором он вошел и проповедовал находящимся в темнице духом, ослушавшимся Бога в далеком прошлом, во времена Ноя. Но Бог терпеливо ждал, пока будет построен ковчег. Лишь немногие попали в него, всего 8 человек, и они спаслись по воде». Так говорит Писание. Что это значит? Это значит, что Христос сошел в темницу, в тюрьму? Кто были эти духи, которых он посетил? И о чем же он проповедовал, как сказано в 19 стихе? Я повторю, что говорил в прошлый раз. Мы обратимся к тексту Ветхого Завета и попросим вас вспомнить сцену, которая произошла до потопа. Это описано в 6 главе книги Бытия, первая книга Библии. И когда у вас будет время, вы, может быть, перечитаете эти главы. Там сказано, что в этот период развращение мужчин и женщин достигло пика. И это огорчило сердце Господа. Даже до того, что он пожалел о том, что сотворил человека. Знаете ли вы это? В книге «Бытие» в 6 главе я прочитаю 5 и 6 стихи. Здесь говорится: «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбил сердце свое». Из-за такого сильного развращения. Если вы будете читать контекст первых 4 стихов 6 главы книги «Бытие», вы узнаете об определенном сожительстве. Многие верят, что это было сожительство между духовными существами и земными женщинами. Некоторые считают, что этот период до потопа духи перевоплощались и сожительствовали с женщинами. И тогда появилось целое поколение так называемых исполинов. Очень странный феномен, очень редко упоминаемый проповедниками, и об этом редко учат. Когда пришел потоп, тогда окончился разнузданный стиль жизни. Закончилось поколение исполинов, поколение уродов. И был суд над теми духами, которые сожительствовали с женщинами. И они были помещены в место, называемое в оригинале Тартарус. Не в ад, не в озеро Огненное, но специальное место, которое названо тюрьмой. Тартарары, как мы говорим на Руси. Позвольте мне привести несколько стихов, которые помогут проиллюстрировать это. Один из них находится во втором послании Петра, во 2 главе, 4 стих. Он описывает лжепророков и времена разврата. И во 2 главе, в 4 стихе он пишет: «Ибо если Бог ангелов, согрешивших, не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания, ибо Бог не пощадил ангелов, которые грешили, и сослал их в подземелье Тартара, чтобы они оставались там до суда». И далее он описывает Ноя во времена потопа. Это одна из сносок на согрешивших ангелов, брошенных в темницу. И еще один стих находится в книге Иуды. Это маленькое послание в Новом Завете, сразу же после посланий апостола Иоанна, перед посланием к римлянам. Найдите 6 стих в книге Иуды. Эта книга состоит всего из одной главы. Прочитаем 6 стих. «И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня». Я хочу также напомнить вам об ангелах. Это падшие ангелы, не сохранивших независимость свою, но покинувших свое обиталище. В темноте и узах содержал он, это Господь, их, чтобы осудить в день великий. Это второй текст. Есть еще несколько текстов, говорящих об этом событии. Я хотел бы, чтобы вы посмотрели на эти главные два в послании Петра и Иуды. Эти падшие ангелы, или я могу назвать их демонами, в своем извращении будут судимы. Я лично считаю, что они ожидают того судного дня, когда они будут осуждены вместе со своим правителем, сатаной, и брошены в озеро Огненное, которое приготовлено для него и его демонов. Об этом говорит Писание. А теперь снова вернемся к первому посланию Петра, 3 главе. В чем же заключался смысл проповеди для падших ангелов? Провозглашение Иисуса Христа? Я хочу сказать, что в греческом подлиннике не используется слово для провозглашения Евангелия. Это слово, которое просто звучит «провозглашение» – «кируссо». Вы можете вспомнить итальянского певца Карузо. И это поможет вам запомнить это греческое слово, означающее «вестника», который провозглашает весть, которая передана царем, или провозглашает какой-либо приказ, решение, эдикт. Это провозглашение любого вида. Это не обязательно провозглашение доброй вести. Тогда было бы сказано, что Христос там благовествовал. Но здесь не использовано это слово. Здесь говорится только о провозглашении утверждения. Ну а теперь, если мы соберем все это вместе, то я прихожу к такому заключению. Я верю, что стихи 19 и 20 описывают время, когда Христос умер. Его тело было снято с креста, положено в гроб. Но его душа, его дух сошли в глубину земли вместо Тартарус, где содержатся падшие духи. И он возвестил им о своей победе над грехом и власти над врагом, самим сатаной. Это было его сообщение им, чтобы они поняли, что они трудились напрасно. Все их попытки саботировать, если так можно сказать, крест, были бесполезны. И он сошел в это место, чтобы провозгласить им свою победу на Голгофе. Давайте снова прочитаем этот текст. С 19 стиха 3 главы 1 Петра. «Которым он и находящимся в темнице духом сойдя проповедовал, некогда непокорным, ожидающему их Божию долготерпению, в котором он пошел и проповедовал находящимся в темнице духом, ослушавшимся Бога в далеком прошлом во времена Ноя, но Бог терпеливо ждал». Я не могу продолжать дальнейший разбор этого текста без того, чтобы не остановиться и сказать вам, тем, которые слушают меня сейчас, что если вы живете без Иисуса Христа, то это только терпение Божие дает вам возможность еще жить. Это терпение Божие дает вам еще дыхание и посылает завтрашний день. Вы живете как грешник, как человек неправедный. Что будет с вами, если вы сейчас умрете? Вы не сможете угодить Богу. Никакая человеческая праведность не позволит вам найти благосклонность в глазах Бога. И Бог не скажет: «Эй, добро пожаловать в небесный дом!» И я, и вы сможем достигнуть небесной славы только заслугами Христа. Эта истина сейчас провозглашается для всех, кто услышит и поверит. И если вы сейчас еще не верите, то вы непослушны, как говорит стих 20. «И только благодаря Божьему терпению, который ждал в дни Ноя, в дни строительства ковчега, так и сейчас, когда строится, создается Церковь Христа, Господь ждет и дает вам еще время покаяться». А вы смотрите на это строительство Церкви, подобно людям, которые смотрели на строительство ковчега, но это невидимый ковчег. И Церковь Божия создается по всему миру. Это Церковь Иисуса Христа. Это Вселенская Церковь. Строится тело Христово. И до тех пор, пока вы не с Иисусом Христом, вы не являетесь частью этого тела. И Господь долготерпит, чтобы вы могли уверовать и познать Его. Он ждет вашего решения. И как в те далекие времена, в наши дни только некоторые люди верят. Вы заметили, что сказано в стихе 20? Только 8 человек спаслись. По воде, через воду. Это приводит нас к следующему вопросу в отношении 21 стиха. Где есть слова, что крещение спасает? И вы знаете, когда мы первый раз прочитали это, то многие были в недоумении. Неужели просто акт крещения спасает? Это обеспокоило многих. Почему здесь так сказано? «Будьте осторожны, чтобы никто не обольстил вас, и чтобы вы не отпали от веры, от благодати Божией, чтобы вера ваша не уменьшилась, если кто-то возьмет какое-то слово или выражение и скажет: «Ха, а вот посмотри сюда». Посмотри, что Библия говорит, и вырывает из контекста один стих и тем самым разрушает вашу веру. Каждый отрывок Священного Писания имеет контекст. И вам не нужно вырывать стихи из контекста. Каждый религиозный культ, каждая религиозная секта, как я знаю, могут цитировать стихи Священного Писания, чтобы поддерживать свою позицию. Но они просто вырывают то, что им нужно. То, что их устраивает из текста. Поэтому, что это значит в контексте? Прежде всего, мы должны понять, что имеет в виду апостол, говоря о потопе. И он говорит об этом в 20 стихе. Потоп принес смерть, разрушение и погибель тем, кто не поверил. Но также это были воды избавления для тех, кто входил в семью Ноя. То есть 8 человек. Ной с женой и его 3 сыновей с женами. Только они поверили в то время. Только представьте себе. Многие миллионы людей, и только 8 человек спаслись в ковчеге. Вместе с животными только 8 человек поверили. Это был ковчег, который мог плавать и спасти их. Это был прекрасной картиной для ранней церкви. И образ ковчега иногда использовался для того, чтобы описать процесс спасения. Голгофский крест – это наш ковчег. Это наш путь жизни. Это путь спасения в этом мире. И крещение стало прекрасным выражением или картиной вот погибели, вот смерти. И фактически Павел ту же мысль проводит в послании к римлянам, в 6 главе. Поэтому давайте обратимся к книге послания к римлянам, к 6 главе. И прочитаем с 1 по 4 стихи. 6 глава к римлянам. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся в Иисуса Христа, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. А теперь давайте посмотрим на последние 2 стиха, которые я только что прочитал. Когда человек принимает крещение, то этим действием он провозглашает свою веру без всяких слов. Он стоит в воде, которая символизирует смерть. И погружаясь в воду, он символически умирает. А когда он поднимается из воды, это символизирует его воскресение к новой жизни в Иисусе Христе. Крещение – это иллюстрация удивительного избавления, совершенного Иисусом Христом. Мы, принимая крещение, входим в воду, и это картина смерти. Мы погружаемся в воду, это картина погребения. Нас поднимают из воды, и это символизирует, представляет картину возрождения к новой жизни. Мы входим в воду сухими, а выходим мокрыми. Мы умираем с Иисусом Христом, и мы духовно воскресаем. Это прекрасная картина того, что происходит в духовном мире. Процесс нашего спасения. А теперь вернемся к Петру. К посланию Петра, 3 главе. И мы посмотрим на стих 21. Здесь сказано «так и нас». Как что? Это сравнение с прекрасной иллюстрацией ковчега, который спас людей. Так и крещение символизирует это. Да еще, что здесь сказано? Так и нас, ныне подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты, а мытья. Эта вода есть образ крещения, которое и сегодня спасает вас. Крещение – это не омовение тела от грязи, а просьба к Богу о чистой совести. Крещение не делает этого. Ни символически, ни практически, не очищает. Это не баня, не мытье. Это не очищает вас ни внешне, ни внутри. Но это просьба к Богу о чистой совести. Обещание Богу доброй совести. То, что спасает нас, это только вера в Иисуса Христа. Так прекрасно иллюстрированная в крещении. И когда мы выходим из воды, то это символизирует воскресение с Иисусом Христом. В современном переводе очень интересно сказано. Эта вода есть образ крещения, которое и сегодня спасает вас. Крещение – это не омовение тела от грязи, а просьба к Богу о чистой совести. Все это происходит через воскресение Иисуса Христа. Я думаю, это понятно, что не вода спасает, а спасает сам Христос. Спасает Бог. И человек, крестящийся, говорит о своей вере в Иисуса Христа, потому что воды крещения не очищают от грязи плоти. Но крещение – это прекрасный символ того, что уже случилось в жизни уверовавшего человека. Это напоминает мне Евхаристию, вечерю Господню, хлебопреломление, которую мы совершаем в церкви. У нас есть хлеб и чаша с вином. И участвующим верующим людям, членам церкви, мы говорим, это представляет, символизирует тело Христа и кровь Христа. И как Христос взял хлеб, преломил, раздал, и также и чашу, и сказал, «Сие есть тело мое, ешьте, сие есть кровь Нового Завета». И это не могло быть настоящим телом или кровью, потому что Христос был жив, когда Он предлагал эти святые дары. Это представляет мое тело и мою кровь. У меня есть маленькая фотография моей семьи. И периодически я достаю эту фотографию и показываю своим друзьям. Я говорю им, это моя семья. Но никто никогда не сказал, это же просто фотобумага. Нет, все понимают, что моя семья на самом деле это не кусок фотобумаги. Нет, это просто символ. Это просто представляет мою семью. Это картинка моей семьи. Также и с крещением, и с Евхаристией. Это прекрасные символы. Но на самом деле нас спасает. Как здесь сказано, воскресение Иисуса Христа. И наше спасение в безопасности. Позвольте мне сказать еще несколько мыслей, и мы будем заканчивать. Я хочу напомнить утверждение, с которого мы начали. Когда кажется невозможно переносить несправедливые страдания, то, пожалуйста, помните распятие. Помните Иисуса Христа. Я знаю, что вы слышали это раньше. Мы говорили об этом. Но я хочу еще раз вам напомнить. Это дает мир и покой. Когда, кажется, больше нет сил переносить несправедливые страдания, то помните о распятии. Помните об Иисусе Христе. Я не знаю, что это такое. Это не магия. Но это совершается в духовном мире. Это удивительно. Но переводя свой взор на Господа Иисуса Христа, распятого на Голгофском кресте, как плату за наши грехи, мне становится легче. И снимается боль в моей жизни. Когда со мной поступают несправедливо, я обращаюсь к Иисусу Христу и вспоминаю Его распятие, Голгофу. Вторая мысль. Когда страх смерти не дает вам покоя, вспомните о воскресении. О воскресении Иисуса Христа. Вы знаете, какие самые важные слова апостольского символа веры? Это два первых слова. «Я верю». Иначе это просто красивые, правильные слова о вере других людей. Но верю ли я? Какое мое отношение к Богу? Я хочу, чтобы вы сейчас все оставили и подумали. Оставьте на несколько минут окружающий мир. Мы говорим сейчас о самом важном, о духовной жизни, о Боге, о вере в Иисуса Христа. Готовы ли вы встретиться с Богом? Ваша жизнь может окончиться внезапно, неожиданно, как это случилось с десятками людей, которые погибли во время террористических актов в наших городах. Да и каждый день на дорогах погибают десятки людей. Мы не знаем, когда это случится. Завтра, на следующей неделе, или через год, или позже. Но готовы ли мы? Поверьте мне, что вас не будут интересовать богословские проблемы, касающиеся текстов Священного Писания. Но вы должны будете предстать пред живым Богом и сказать, во что вы верите. Вот почему спасительная весть об Иисусе Христе очень актуальна. Пока вы не уверовали, не познали Иисуса Христа, вы еще не готовы умирать. Основываясь на Слове Божьем, я хочу призвать вас сегодня. Войдите в ковчег спасения. Многие это уже сделали, доверив себя, свою жизнь Богу. Отдайте свою волю Богу. Признайте тот факт, что Иисус Христос действительно умер за вас. Я прошу вас помолиться в раскаянии и прийти к Богу. Господи, прости меня, помилуй, прими меня. Я верю в Тебя. Аминь.

0: Евангелие от Луки.
1: Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря:
2: «В одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: „Защити меня от соперника моего“. Но он долгое время не хотел. А после сказал сам в себе: „Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне“.
1: И сказал Господь:
2: „Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?»
3: Вы слушаете «Свободное радио».

0: 38 псалом. «Я сказал, я буду следить за своими путями и язык удерживать от греха. Буду обуздывать уста, пока нечестивые предо мною. Но когда я был нем и безмолвен, и даже о добром молчал, усилилась моя скорбь, и сердце мое загорелось. Пока я размышлял, вспыхнул огонь, и тогда я сказал своими устами: покажи мне, Господи, кончину мою, и число моих дней скажи. Дай мне знать, сколь жизнь моя быстротечна. Да, ты дал мне дней лишь на ширину ладони, мой век как ничто пред тобой. Поистине, всякая жизнь лишь пар. Поистине, всякий человек подобен тени. Напрасно он суетится, копит, не зная, кому все это достанется. И теперь, Владыка, чего ожидать мне? Надежда моя в тебе. Избавь меня от всех моих беззаконий. Не предай безумцам на поругание. Я молчу, я не открываю уст, потому что ты это сделал. Отклони от меня удары свои. Гибну я от ударов твоей руки. Ты коришь и наказываешь людей за грех. Ты губишь сокровища их, как губит моль. Поистине, всякий смертный — лишь пар. Услышь молитву мою, Господи. Внемли моему крику о помощи. Не будь безмолвен к моим слезам. Ведь я скиталец у тебя, чужеземец, как все мои предки. Отступи от меня, чтобы мне вновь улыбнуться, прежде чем я отойду и меня не станет».
1: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Радостная весть.
1: Чтение из книги Евангелия от Матфея.
2: «Я посылаю вас, как ягнят в волчью стаю. Так будьте же осторожны, как змеи, но бесхитростны, как голуби. Остерегайтесь людей. Они будут судить вас в советах старейшин и бичевать в синагогах. К правителям и царям приведут вас из-за меня, и вы будете свидетельствовать обо мне им и язычникам. И когда приведут вас на суд, пусть не заботит вас там, что сказать вам и как. Вам будет дано в тот час, что говорить, ведь не вы будете говорить, а Дух Отца вашего через вас. Предаст смерти брат брата и отец свое дитя, а дети восстанут на отцов и умертвят их. И все из-за меня вас будут ненавидеть, но тот, кто выдержит до конца, будет спасен».

0: письма Павла христианам в Риме.
1: «Не будьте никому должны ничего, кроме долга взаимной любви. Кто любит другого, тот исполнил закон. Потому что все заповеди, не нарушая супружескую верность, не убивая, не воруя, не желая чужого, и эти, и остальные заповеди заключены все в одной. Люби ближнего, как самого себя».
2: Свободное радио.

0: Друзья, привет! Это Катя. Скажите, чего вы боитесь? Может быть, пауков? А может быть, самолетов или болезней? Страхи могут быть самыми разными. Но на самом деле боимся мы не самих этих вещей, а их последствий, то есть зла, которое за ними следует. И это естественно. Человек боится зла, потому что это инстинкт самосохранения, ведь иначе не выжить. Но в Библии мы читаем о том, что можно не бояться. И причина для этого не безумие и не любовь к экстриму, а твердая уверенность в том, что Господь действительно держит в руках нашу жизнь. «Я не убоюсь зла, потому что ты со мною», — читаем мы в Псалме. Так что не бойтесь, друзья, Бог рядом. Ну а Свободное радио обязательно напомнит об этом.
1: Новая музыка на Свободном радио.

0: Вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: В церкви всегда будь приветлив и сдержан. В меру улыбайся, говори мягким голосом. Подбирай слова. Твоя речь должна быть напичкана религиозными терминами и цитатами из Библии. Ну, а как только выйдешь из дверей церкви, можешь расслабиться и быть собой.
2: Слышь, куда прешь, баран?
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.
3: Утро на свободном радио.

0: притчи Соломона.
1: Наставь ребенка на верный путь, он и в старости не собьется с него.

частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт свободное.медиа.

100 нескучных историй. Божья книга рекордов. Все слышали о книге рекордов Гиннесса. Порой в ней можно вычитать о весьма нелепых и странных достижениях. Что-то вроде этого. Самый большой бутерброд высотой в 10 метров. Самый татуированный человек. На его теле не осталось ни одного сантиметра, не покрытого татуировками. Самый продолжительный крик. Женщина громогласно кричала 2 часа сряду. И тому подобное. Но знаете ли вы, что Библия – это тоже своего рода книга рекордов? Правда, факты, описанные в ней, совершенно иные, но при этом еще более впечатляющие. Вот, например, «Самая большая драгоценность». Нет, не угадали. Не гигантский алмаз какого-нибудь арабского шейха. Самая большая драгоценность, согласно Библии, это вы. Это ваша бессмертная душа, которую Бог безмерно любит и желает спасти. Или самая продолжительная и жестокая война в истории человечества. Это как раз-таки война за наши души.

души между Богом и сатаной, которая началась еще со времен Адама и Евы. У дьявола нет шансов на победу, разве только человек сам решит ему подчиниться. Потому Библия и предупреждает: «Будьте благоразумны и бдительны, ведь враг ваш, дьявол, ходит вокруг, как рыкающий лев, ища кого бы поглотить. Будьте тверды в вашей вере и не поддавайтесь ему». Вот еще рекорд из Библии. Тяжелоатлет, взявший самый большой вес. Конечно же, это Иисус Христос, ведь Он взял на Себя грехи всего мира, взвалив на Себя тяжесть вины всех поколений людей. Там, на кресте, и была одержана победа над сатаной. Теперь каждый верующий во Христа, покаявшись, обретает прощение, и дьявол бессилен против него. Писание говорит: «Христос изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь, Бог Отец, возложил на него, на своего безгрешного Сына Иисуса, грехи всех нас». Идем дальше. Человек, который совершил самый смелый поступок. Кто это? Может, канатоходец, прошедший над Ниагарским водопадом? Или укротитель, вошедший в клетку к дюжине разъяренных львов? Нет. Человек, совершивший самый смелый поступок, это всякий, кто отважился признать свою вину пред Богом. Тот, кто осмелился признать, что жил не так, как надо, и сам, без Бога, не способен измениться к лучшему. Как сказано в Писании, счастлив тот, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. А как вам такой рекорд? Самый большой долгожитель. Поверьте мне, 150 лет тибетского монаха – это пустяк по сравнению с библейской планкой. Ведь в Писании сказано, что всем, кто уверует во Христа, Бог дарует вечную жизнь. Она начинается в момент покаяния и продолжается бесконечно. Физическая смерть – лишь переход в вечную райскую жизнь. Иисус говорил так: «Слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня, то есть в Бога Отца, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». И напоследок еще один удивительный факт из Божьей книги рекордов Библии. Самый огромный дом, самое вместительное жилище. Ни за что не догадайтесь. Это сердце человека, в которое вошел сам Бог, Творец всей Вселенной. Да, друзья, Библия учит, что мы с вами являемся храмом Святого Духа, третьей личности Святой Троицы. Дух Святой желает жить в нас. Да и как иначе мы можем по-настоящему измениться? Ведь только тогда, когда человек открывает свое сердце для Бога и покоряется Ему, Дух Святой входит в сердце и начинает наполнять его своей любовью, мудростью, силой. Только так и начинается новая жизнь. Жизнь великих достижений и достойных рекордов.

0: Новый час на свободном.
1: Время быть верным Богу.
0: Свободное радио совместно с Русским христианским радио представляет серию бесед Михаила Логачева «Читаем Библию вместе». Михаил Логачев, ушедший в вечность в 2009 году, был пастором Московской церкви «Ковчег», активным служителем и душепопечителем. Он оставил после себя доброе наследие, которым мы с удовольствием с вами делимся.
2: Мир вам, дорогие друзья! Мы продолжаем читать вместе книгу «Деяния апостолов», и сегодня мы прочитаем в 15 главе этой книги рассказ об одном из важнейших событий об апостольском соборе в Иерусалиме. Этот собор определил, или лучше сказать, окончательно закрепил дальнейшее развитие церкви, ее рост, обращение язычников, обращение тех, кто по рождению не принадлежали к народу Божьему, к народу Израиля. Как все новое, это развитие церкви вызвало оппозицию, вызвало сопротивление. Больше того, мы увидим, что и после собора сопротивление не прекратилось, но уже скорее оно было за пределами церкви. Чтобы понять, в чем суть дела, прочитаем первые 5 стихов 15 главы книги «Деяния апостолов». «В Антиохию из Иудеи пришли несколько человек и стали убеждать братьев: если не обрежетесь, как то делал Моисей, не спастись вам. Когда же у Павла и Варнавы возникли с ними острые разногласия и споры, то было решено по этому делу отправить Павла, Варнаву и еще несколько братьев к апостолам и пресвитерам в Иерусалим. Церковь проводила их в путь. Шли они через Финикию и Самарию и повсюду рассказывали об обращении язычников, и все братья, слыша о том, радовались». По прибытии в Иерусалим они были приняты церковью, апостолами и пресвитерами, которым они поведали обо всем, что Бог совершил через них. Тогда выступили некоторые из верующих, в прошлом сторонники фарисейского толка, и сказали: «Язычники должны быть обрезаны, от них надо потребовать соблюдения закона Моисеева». Вот завязка этой истории, завязка конфликта, и на первый взгляд кажется, что это буря в стакане воды. В конце концов, речь идет об одном только обряде. Обряде обрезания, установленном еще при Аврааме, который затем Моисей ввел как закон для всего народа Израиля. Но дело, конечно, не в одном только этом обряде. Мы прочитаем, что пишет об этом апостол Павел в послании к Галатам. «Каждому, кто принимает обрезание, напомню, в таком случае исполнить он обязан весь закон». Это послание Галатам, 5 глава, 3 стих. Итак, этот обряд обрезания является знаком, что человек, мужчина, который обрезывается, берет на себя обязательство исполнить и все остальные нормы, правила, заповеди закона Моисеева. Этих заповедей не 10, как многие думают, их насчитывают более 600. Они включают в себя и законы о субботе, и многочисленные законы о пище, и требования, например, не носить одежды из смешанных тканей, и иметь кисточки на краях одежд, что довольно трудно себе представить для одежды современного покроя. Ну, в те времена одежда представляла собой прямоугольный кусок ткани. В общем, очень много разнообразных правил, которые выделяли народ Израиля среди других народов. Если бы эти правила, эти заповеди относились с самого начала по замыслу Божьему ко всем людям, то тогда не о чем было бы говорить. Но эти заповеди были даны только народу Израиля, тем, кто был на горе Синай, и всем их потомкам. Прочитаем, что об этом написано в книге Второзакония, в 6 главе. О законе Моисеевом написано так. С 1 стиха 6 главы книги Второзакония читаем. «Вот заповеди, постановления и законы, которым повелел Господь, Бог ваш, научить вас, чтобы вы поступали так в той земле, в которую вы идете, чтобы овладеть ею, дабы ты боялся Господа, Бога твоего, и все постановления Его и заповеди Его, которые заповедую тебе, соблюдал ты и сыны твои, и сыны сынов твоих во все дни жизни твоей, дабы продлились дни твои». Как видим, мы это сказано народу, тем, кто были у Синая, и всем их потомкам, потомкам, как мы говорим, по плоти, то есть детям, внукам, правнукам и так далее. Но это не сказано всем людям, живущим на земле, всему роду человеческому. Конечно, у Господа есть заповеди, есть правила жизни для всех нас. Но главное, что совершает Господь, когда дает жизнь вечную каждому человеку, это Он Духом Святым вселяется в сердце и начинает в совести каждого учить и наставлять. Начинается диалог Бога и человека. Это не значит, что закон вовсе не нужен никакой, что не нужны никакие правила. Они нужны для того, чтобы мы понимали, если уж мы нарушаем правила явные и очевидные, такие как запрет воровства, запрет лжи, запрет блуда и прелюбодеяния, то очевидно, что мы сбились с пути, что мы в конфликте с Господом и что нам надо свои пути исправлять. Но очень многое из того, что должен совершать человек, живущий новой вечной жизнью, Господь говорит каждому в сердце, говорит или через слово, или через обличение братьев, каждого ведет. Вот эта мысль, этот вопрос о соотношении закона и благодати Божией и жизни Духа Святого, водительства Духа Святого, этот вопрос проходит через всю книгу Деяний. Павел и Варнава, которые несли благую весть язычникам, которые видели, что язычники обращаются к Богу и становятся частью народа Божьего, не становясь при этом евреями, конечно, они не могли согласиться с теми, кто утверждал, что только став евреем, то есть приняв полностью на себя обязательство исполнить закон Моисеев, что только так можно спастись. Из этого следовало также, что сам закон и исполнение закона спасает, в то время как спасение дается Богом ради Иисуса Христа и Его жертвы, Его смерти и воскресения по благодати, то есть не по делам и не по заслугам нашим. Как видим, тут сразу включался и этот вопрос о том, что же является причиной спасения. Посмотрим, как Церковь на соборе решила этот вопрос. Для этого прочитаем с 6 стиха 15 главы по 21 стих. «Апостолы и пресвитеры собрались вместе, чтобы рассмотреть это дело. После долгого обсуждения Петр встал и сказал им: „Братья мои, как вы хорошо знаете, с самых первых дней Бог среди вас избрал меня, чтобы из моих уст язычники услышали слова благой вести и уверовали. И Бог, которому ведомо сердце каждого, показал, что принимает их, даровав им Духа Святого, как и нам. Бог не сделал никакого различия между нами и ими. Он сделал сердца их чистыми, когда они уверовали. Так зачем же вы теперь испытываете терпение Бога, пытаясь надеть на шею учеников ярмо, которое не смогли нести на себе ни отцы наши, ни мы? Ведь мы верим, что спасены благодатью Господа Иисуса, так же, как и они». Тогда все собрание умолкло и стало слушать Варнаву и Павла. Они рассказывали о тех знамениях и чудесах, которые сотворил Бог через них среди язычников. Когда они закончили, заговорил Иаков: «Братья мои, послушайте меня. Симон поведал нам, как Бог с самого начала проявил заботу о том, чтобы из язычников составить себе народ, который носил бы имя Его. И это в полном согласии со словами пророков, ведь в Писании сказано: „После этого я вернусь и отстрою обратившийся в развалины дом Давида, разрушенное в нем воссоздам и восстановлю его, дабы к Господу могли обратиться все остальные люди, все язычники, на которых имя мое призывается. Так говорит Господь, делающий это известным от вечности. И потому, я считаю, нам не следует возлагать ненужное бремя на язычников, обращающихся к Богу. Мы должны написать им, чтобы они воздерживались от пищи, оскверненной тем, что ее приносили в жертву языческим богам, от блуда, от мяса удавленных животных и крови, и чтобы не делали другим, чего не хотят себе. «Ибо закон Моисеев с древних времен проповедуется в каждом городе и вслух читается в синагогах каждую субботу». Вот так собор решил этот вопрос. Посмотрим, на что опирались апостолы и пресвитеры, то есть старейшины Иерусалимской церкви в этом решении. Во-первых, мы слышим о том, что Господь уже принимает язычников, уже делает их частью своего Божьего народа. Как сказал апостол Петр, «Бог не сделал никакого различия между нами и ими, Он сделал сердца их чистыми, когда они уверовали». Мы читали об этом уже в 10 и в 11 главах. Тогда было отмечено, что они получили дар Святого Духа и начали говорить на иных языках, как знак того, что действительно Дух Святой в них. Заметим, что сейчас Петр не говорит ничего о иных языках, говорит нечто более важное, что Бог сделал сердца их чистыми, когда они уверовали. Они ощутили реальность Божьего прощения, и их совесть стала чистой, живой и действенной. И никто не возражает против этого, очевидно, это всем было ясно и очевидно. Далее об опыте обращения язычников ко Христу рассказывали Варнава и Павел. И, наконец, Иаков, брат Господа Иисуса Христа, предположительно, или сводный брат, или двоюродный брат, в то время бывший одним из старейшин, одним из лидеров именно Иерусалимской общины, он говорит, ссылаясь на Писание, ссылаясь на пророков, у которых мы читаем, что дом Давида – это и царский дом Давида, это и народ Израиля, он будет восстановлен. В тот момент царство Давида, конечно, не существовало, царская династия не была у власти, но восстановление царской династии Давида произошло через Иисуса Христа. Он, потомок Давида по плоти, стал царем царей и Господом господствующих. И после этого, как написано у пророка, это книга пророка Амоса, 9 глава, 11-12 стихи цитируются здесь. Пророк говорит, что после этого остальные люди, язычники, смогут обратиться к Господу. Действительно, у древних пророков много раз говорилось о том, что народ Божий включит в себя все народы, что дом Господень наречется домом молитвы для всех народов, а не только для евреев. И уже опираясь на Писание, а также на свидетельство того, что Господь уже делает, Иаков и предлагает такое решение. Решение это состоит в том, чтобы оставить лишь такие заповеди, которые не нарушат единство всей церкви, в том числе и кроме заповедей для нас сегодня очевидных, это и воздержание от мяса с кровью. Мясо удавленных животных также содержит кровь. И запрет на вкушение крови содержался не только в законе Моисеевом. Эти заповеди, пищевые заповеди, были даны еще Ною. Они упоминаются в 9 главе книги Бытие. Апостольский собор полагает поэтому эти пищевые заповеди обязательными даже и для язычников. Необходимые заповеди должны исполняться. Остальное Бог подскажет, сам вразумит и сам исправит. И вера в Бога, в Его Слово, в Его водительство помогает идти трудным путем совершенствования. Но тем, кто готов идти и учиться, будет поддержка, будет и награда. Вот таким образом Церковь смогла решить этот непростой вопрос, вопрос, который был болезненным для ревнителей закона, для тех, кто привык к закону, кто хотел, чтобы и другие его соблюдали, но воля Божья была иной. Заметим также, что принятие в церковь язычников было чем-то совсем новым, поразительно новым, и в этом есть некоторый урок для тех, кто боится всего нового в церкви. Обычно бывает так: Дух Святой совершает нечто новое, и лишь потом официальным решением церкви это новое утверждается, становится нормой. Да благословит нас Господь быть чуткими голосу Духа Святого и всегда быть послушными Ему. Да благословит нас Господь также достигать единства друг с другом, даже тогда, когда есть разногласия, как смогли достичь единства апостолы и пресвитеры на этом соборе. Да благословит Господь и всех вас, дорогие друзья, быть верными Богу, послушными Ему. И тех, кто еще не знает Господа, пусть благословит Господь, чтобы вы обратились к Нему. С Богом, дорогие друзья!

0: великие люди,
1: неизвестные в их судьбах.
0: Имя, данное ему при рождении, Усебиус Иеронимус. Он пришел в этот мир приблизительно в 342 году, родившись в маленькой деревне на северо-востоке Италии, тогда известной под названием Аквилея, в Далмации. Но мир знает этого человека как святого Иеронима. Хотя это имя более знакомо католикам, нежели протестантам, каждый, кто любит Библию и посвятил себя изучению Божьего Слова в его первоначальном значении, очень обязан этому человеку. Иероним, конечно же, не является автором ни одной книги Библии. Он жил спустя несколько столетий после того, как они все были написаны. При его жизни был уже принят канон – 39 книг Ветхого Завета и 27 новозаветных книг, которые Бог предусмотрел для нашего назидания и возрастания в познании. Что же сделал этот человек? Чем заслужил такое внимание в истории изучения Библии? Вот краткое описание его жизни. Длинный путь познания Божьего Слова и посвящения ему начался, когда Иероним отправился учиться в римскую школу, которая находилась в нескольких сотнях километров от его дома. Там Иероним изучал латынь под руководством Донатуса. Последний был необычным учителем. Он мастерски владел этим языком и был известным грамматистом. Со временем Иероним овладел латынью и очень полюбил ее. Сегодня латинский язык считается сухим, припавшим пылью языком, на который не стоит тратить время, своего рода легендой, хотя латынь – основа всех языков романской группы. Этот язык и по сей день является мощным пособием для того, кто хочет по-настоящему овладеть французским, испанским, итальянским и английским. Но в IV веке латынь была разговорным языком, широко используемым в Италии и многих других странах мира. Библия уже переводилась на латинский язык, но эти переводы были плохими и часто искажали значение, выраженное на языках оригинала – иврите и греческом. После того, как Иероним закончил обучение в Риме, он отправился в Палестину, где начал изучать иврит и переводить Евангелие на латинский язык. Папа Дамасий назначил его очередным переводчиком Библии. Но его серьезный вклад в историю был сделан уже после смерти папы Дамасия, когда Иероним поехал в Вифлеем и много лет работал там над переводом Библии на латынь. Этот перевод стал стандартным приблизительно до времен Мартина Лютера. Иероним лучше остальных перевел то, о чем говорилось в еврейских и греческих текстах, отвергая широко используемые, искаженные старолатинские версии, за что его ругали и ненавидели. Иероним также никогда не шел на компромисс. Он отстаивал свои убеждения, несмотря на то, что это стоило ему друзей и признания. Он посвятил свою жизнь тому, чтобы сделать самый качественный перевод, вопреки неблагоприятным обстоятельствам. В Вифлееме находится церковь Рождества. К ней прилегает грот, где Иероним провел 30 долгих лет, переводя Библию на современный ему язык. Благодаря ему сохранился текст Писания, и люди могут читать Библию на понятных им языках. Святой Иероним был человеком со стержнем, таким же смелым, как львы, которых художники причудливо изобразили сидящими в его кабинете во время работы. В духе этого человека было что-то такое, чего нам так не хватает сегодня. Святой Иероним стремился жить так, как об этом говорит Библия. «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины». Великие люди,
1: неизвестные в их судьбах.
2: Свободное радио. Свободное радио.

0: письма Павла христианам в Колоссах.
1: «Пусть живет в вас Слово Христа во всем его богатстве. Тогда вы сможете учить и убеждать друг друга с совершенной мудростью и петь Богу псалмы, гимны и духовные песнопения с благодарностью в сердце. Пусть все, и слова ваши, и поступки, будет во имя Господа Иисуса, потому что через Него вы благодарите Бога Отца».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Безумны ради Христа. Мы безумны Христа ради. Послание Коринфянам, 4 глава, 10 стих. Люди безумствуют по многим причинам. Потому что они выпили, или хотят повеселить других, или зарабатывают на этом деньги, или просто чтобы другие подумали, какие же они безумные. И никому это не кажется странным. Но если кто-то заявляет, что он безумен ради Христа, то тут начинаются насмешки. Мир считает глупым отдать все ради Иисуса Христа. Иногда даже наши собственные семьи насмехаются над нами. Они не могут понять те жертвы, которые мы приносим ради веры в Иисуса. Почему так получается, что если ты отдаешь свою жизнь на служение своей стране, тебя называют героем, но если ты отдаешь свою жизнь на служение Христу, тебя называют безумным? Павла били, сажали в тюрьму, а в итоге обезглавили из-за Иисуса Христа. Мир бы сказал, он был безумцем. Но, как сказал Павел, его страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Послание к римлянам, 8 глава, 18 стих. Когда я был подростком, меня очень вдохновил один человек, который сказал, «Каждый безумен ради кого-то. Так же и вы можете быть безумными ради Христа». Если любовь к Иисусу от всего сердца сделает меня безумцем, то я безумец. Если желание служить Иисусу всем, что я имею, сделает меня безумцем, то я безумец. Если доверие Иисусу во всем сделает меня безумцем, то я безумец. Но я не стыжусь быть безумным ради Христа. Отец, помоги нам устоять в потоке зла и говорить ради Христа, даже если нас посчитают безумными. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

Петр Мамонов. Просто смотришь на этот суетливый мир из глубокой тишины, из покоя, из умиротворения, из какой-то кристальной ясности. И видятся постоянно куда-то бегущие люди, торопящиеся схватить свое и больше не отпускать. Люди, все время спорящие, что-то друг другу доказывающие. Прав был Соломон. Все суета-сует и томление духа. И добавил, и это тоже пройдет. Как же это волшебно, что есть место покою, есть место чуду, настоящему чуду осознавать и созерцать все это.

0: Господь призывает нас быть светом миру. Но на что похож этот свет? Это явно не раздраженное моргание дальним светом автомобиля, не стробоскоп на ночной дискотеке и уж точно не прожектор вертолета, ищущего цель. Свет Христов просто светит и помогает другим ориентироваться в темноте, чтобы они не сломали ноги или не провалились в лужу. Тогда светит свет наш перед людьми так, чтобы они прославили за нас Бога.
1: Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Недавно услышал забавную песенку. Там были такие слова: «Всех хороших плохо видно, только злые на виду». В этом есть горькая доля истины. Голос зла, суеты, страха оглушает. Но разве это повод совсем замолчать тем, кто провозглашает истины? Я верю, что нет. И вместе мы этого не допустим. Свободное радио нуждается в вашей финансовой поддержке. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Радостная весть.
1: Выдержка из письма Павла христианам в Риме.
2: Если Бог за нас, кто против нас? Никто. Ведь Бог не пожалел своего собственного Сына, а отдал Его ради нас всех. Дав такой дар, Он и ни в чем остальном не откажет нам. Кто сможет обвинить избранников Бога? Никто. Ведь Бог их оправдал. Кто их осудит? Никто. Ведь Христос, который умер, более того, который был воскрешен и пребывает по правую руку Бога, ходатайствует за нас.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Если вы любите кино, это рубрика для вас. Привет, друзья! С вами Катя, и я рассказываю вам о самых интересных и достойных христианских фильмах, которые можно посмотреть на русском языке. Вы видели фильм «Огнеупорный» братьев Кендриков? Если нет, то самое время его посмотреть. Ведь его уже смело можно назвать христианской классикой. Главный герой фильма – Кейлоб Холт, капитан пожарной бригады. Он давно занимается этой работой и привык к опасности. Также он всегда следует принципу пожарных – не оставлять друга в беде. Но вот если на службе у него все налажено и хорошо, то дома все совсем не так. Его чувства к жене давно остыли. И хотя они живут в браке, но давно, как будто каждый сам по себе. На работе Кейлоб всегда спасает других. Но как ему спасти свой брак? Об этом в фильме «Огнеупорный».
1: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: Слушаю. Так точно? Как сегодня? Сегодня? Господи, но ведь никто не ждет. Да, понимаю, они всегда должны быть готовы к этому. Так. Во дела.
1: Давид, слушай внимательно. Немедленно начинаем подготовку к атаке.
0: Сегодня. Не до шуток, сегодня.
2: Всемогущий царствует, он выше небес велик.
0: Гавриил, друг мой.
2: Силой.
0: На твоем месте я бы уже полировал трубу и готовился к атаке.
2: О чем ты? Я всегда готов, как только Господь скажет.
0: Сегодня, мой друг.
2: Мой полк трубачей всегда в полной готовности.
3: Как сегодня?
2: Сегодня? Не может быть! Я же не готов! Нужно репетировать!
4: Что с ним, ребята? К чему он не готов-то?
5: К судному дню.
4: В самом деле, вот дают. Я думал, к этому дню все уже давно готовы. Только чего так кричать-то? Наступит он еще не скоро?
0: Не знаю, Авраам, не знаю.
4: Да брось ты! Ты же знаешь, еще не исполнились все пророчества.
0: Ну, это как посмотреть, Авраам.
4: Ну как? Должна же еще быть война между...
0: Я только что получил приказ. Сегодня.
4: Как сегодня? Я же еще не собрал весь Израиль! Я побежал! Нужно срочно найти Моисея и Аарона!
3: Эй, Миш, а что это с Авраамом? Сегодня что, второе пришествие, что ли?
0: Возможно, Петр, все возможно.
3: Да что вы все как с ума-то посходили? Гавриил, 100 лет трубу в руки не брал.
0: Петр.
3: Я понимаю, конечно, сегодня. Что мы все должны быть готовыми, но...
0: Петр, сегодня.
6: Что? Сегодня? Как сегодня? Не может быть! Почему нас не предупредили?
0: Как-то не предупреждали, предупреждали же много раз.
6: Все, я побежал, нужно ворот успеть отполировать, да и одежду надо будет сменить, и книгу жизни достать. Андрей, помочь!
7: Как думаешь, Михаил, хватит ли здесь места для всех этих людей?
0: Их будет.

0: меньше, чем мы ожидаем. Похоже, кроме нас будут еще много удивленных.
1: Твое радио. Свободное радио. Нам по пути.

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Привет всем! 18 апреля 1930 года слушатели BBC не услышали в эфире никаких новостей. Вместо них играла музыка. Как объяснили потом дикторы, ничего достойного внимания радиолюбителей в этот день не произошло. Трудно представить себе подобную ситуацию сегодня, но, пожалуй, тут есть чему поучиться. И иногда лучше просто промолчать и послушать хорошую музыку.
1: Свободное радио. Держитесь правой стороны.

Всем привет! Это Андрей Стародубцев. В спорте или любом другом преодолении есть понятие «второе дыхание». В момент, когда давление кажется превосходящим все силы, перед тобой встает выбор – сдаться и все бросить или приумножить усилия и продолжить двигаться. И, пробуя второе вопреки ощущениям, ты вдруг обнаруживаешь, что на тебя обрушился поток новых сил. Я верю, что сегодня такой момент настал для «Свободного радио». Если вместе мы приложим усилия веры, если продолжим движение вопреки давлению, все необходимые ресурсы придут. «Свободное радио» нуждается в финансовой поддержке каждого слушателя и каждой церкви. Помогите нашему голосу, провозглашающему истины Евангелия. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Деяния апостолов.
1: На другой день, когда они шли и приближались к городу, Петр около 6 часа взошел наверх дома помолиться. И почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в исступление и видит отверстое небо, исходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за 4 угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие земные звери, пресмыкающиеся и птицы небесные. И был глаз к нему.
2: «Встань, Петр, заколи и ешь».
1: Но Петр сказал:
3: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого».
1: Тогда в другой раз был глаз к нему:
2: «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым».
1: Это было 3, и сосуд опять поднялся на небо. Когда же Петр недоумевал в себе, что бы значило видение, которое он видел, вот мужи, посланные Корнилием, расспросив о доме Симона, остановились у ворот и, крикнув, спросили:
4: «Здесь ли Симон, называемый Петром?»
1: Между тем, как Петр размышлял о видении, Дух сказал ему:
2: «Вот 3 человека ищут тебя. Встань, сойди и иди с ними, немало не сомневаясь, ибо я послал их».
1: Петр, сойдя к людям, присланным к нему от Корнилия, сказал:
3: «Я тот, которого вы ищете. За каким делом пришли вы?»
1: Они же сказали:
4: «Корнилий сотник, муж добродетельный и боящийся Бога, одобряемый всем народом иудейским, получил от святого ангела повеление призвать тебя в дом свой и послушать речей твоих».
1: Тогда Петр, пригласив их, угостил. А на другой день, встав, пошел с ними, и некоторые из братьев иопийских пошли с ним.

Я верю, что нет никого прекраснее, глубже и совершеннее Иисуса. Я говорю себе, что не только нет, но и не может быть никого подобного Ему. Даже те люди, которые отвергают и критикуют христианство, все равно в глубине души следуют христианскому идеалу, потому что ни холодный разум, ни пылкое сердце человека не в силах породить более высокий идеал добродетели, чем тот, что заповедал нам Христос. Русский писатель Федор Михайлович Достоевский.

0: Время. Деньги. Зигазун.
1: На сегодняшний день складывается судебная практика по делам, касающимся распространения клеветы в интернете и социальных сетях. Такие правонарушения влекут за собой ответственность гражданско-правового и даже уголовного характера. Судебная практика России показывает, что за распространение ложной информации присуждается компенсация в пределах 10-50 тысяч рублей. Дело в том, что устоявшаяся судебная практика по возмещению морального ущерба в нашей стране пока отсутствует или является недостаточной. По мнению некоторых юристов, это основная причина того, что суммы весьма небольшие. И, мол, из этого следует вывод, что гражданам следует почаще заявлять о своих правах, чтобы суды отрабатывали соответствующую практику, чтобы привыкали к такой категории дел, как клевета в интернете. Тогда и размеры компенсации пострадавшим начнут расти. Распространение заведомо ложной информации о ком-либо или чем-либо квалифицируется как клевета. Ну а согласно законодательству Российской Федерации, клевета в интернете – дело все же наказуемое. Но для этого нужно доказать, что пользователю, опубликовавшему запись, содержащую клевету, заведомо было известно, что он может нанести вред обвиняемой им персоне. Согласно Гражданскому кодексу, гражданин, подвергшийся клевете, может потребовать ее опровержения. Также гражданин, в отношении которого была допущена клевета, вправе потребовать от ответчика компенсировать причиненный ему моральный вред. Итак, клевета в социальных сетях. За распространение ложной информации о гражданине в социальной сети не предусмотрено лишение свободы, но наказание за клевету в интернете может быть значительным. Штрафные выплаты, гипотетически, могут достигать до 5 миллионов рублей. Ну и плюс общественные работы сроком до 480 часов. Для привлечения к ответственности за клевету в интернете придется подавать заявление в мировой суд. Без особых эмоций излагаются факты того, что стало причиной вашего обращения в суд. Время распространения ложной информации. Место, где именно были размещены ложные сведения. Сколько было случаев распространения о вас данной ложной информации. И последствия ложных сведений вам тоже должны быть ясны. Ведь бывают случаи, что и до увольнения с работы доходят, каких-то проблем в трудовом коллективе, семье. И, что важно, суд придется убедить, что вы обращались к ответчику с просьбой удалить порочащие гражданина сведения или дать опровержение ложной информации. Но ответчик вашим просьбам не внял. Ну и, наконец, самое интересное при обращении в суд – это каким-то образом мотивировать ту сумму, которую вы считаете оправдает ваши моральные страдания. И пусть вся эта информация останется только информацией для общего развития.
0: Время. Деньги. Зигазун.
2: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Слово ободрения от служителей церкви. Что говорит пастор Сергей Поварницын?
1: Хочу сегодня с радостью, с большим благословением поделиться для вас Словом Божьим, записанным в книге Исход, 12 главе. Я прочитаю 22-23 стих. «Господь сказал народу своему, возьмите пучок иссопа и обмочите в кровь, которая в сосуде, и помажьте перекладину и оба косяка двери кровью, которая в сосуде. А вы никто не выходите за двери дома своего до утра. И пойдет Господь поражать Египет и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках. И пройдет Господь мимо дверей и не попустит губителю войти в домы ваши для поражения». Братья и сестры, мы читаем с вами этот момент, который мы знаем и празднуем как праздник Пасхи. Это было время, когда Бог выводил свой народ из Египта. И какое-то странное повеление было для народа. Нужно было просто сидеть дома и никуда не выходить. И через свое послушание голосу Божьему они получили избавление от ангела-губителя и поражения. И я хочу напомнить вам, братья и сестры, что они не просто имели кровь Агнца, они не просто имели кувшины с кровью, они не просто знали об этой крови, они ее применяли. Если мы будем применять кровь Иисуса Христа, не как какую-то магическую формулу, но мы будем знать силу и влияние крови Иисуса Христа, то это обетование, оно также исполнится в твоей и моей жизни. И Бог обещает, что ангел-губитель, он пройдет мимо твоего дома. Бог обещает, что поражение не придет в твою семью, если ты будешь послушен голосу Божьему, если ты будешь находиться в доме, и ты будешь под защитой и охраной крови Иисуса Христа. Бог видит кровь Иисуса. Бог видит кровь Иисуса в твоей жизни, и Он сохранит тебя от всякого зла. Да благословит тебя Господь. Во имя Иисуса Христа. Аминь.

0: Новый час на свободном.
1: Время жить здесь и сейчас.
2: 20 августа отмечается День Святого Иштвана в Венгрии, главный государственный праздник страны, который считают днем основания венгерского государства. В этот день чествуют первого короля Венгрии, Иштвана I, правившего с 1000 по 1038 годы. В этот день, 20 августа, в 1000 году, первый король Венгрии, Иштван, был официально коронован. В юности Иштван носил языческое имя Вайк, что в переводе означает «герой». Однако при крещении он получил имя Стефан в венгерской транскрипции «Иштван». За право властвовать над венграми боролись несколько претендентов. Иштван был поддержан папой римским и коронован его легатом. Тем самым светская власть была упрочена духовным авторитетом, а в Венгрии появился свой король. Это сильно возвысило дипломатический авторитет страны на международной арене. Иштван I правил справедливо, щедро, мудро и заложил основы независимого христианского венгерского государства, европейского образца. За активное распространение христианства на венгерских землях по повелению римского папы Георгия он был после смерти канонизирован и признан святым покровителем Венгрии. При этом теперь он почитается и католиками, и православными. В 1038 году, 20 августа, в Венгрии стало праздником – днем святого Иштвана.
3: «След в истории».

0: выдержка из первого письма Иоанна.
1: «Не любите мира, ни того, что в мире. Если кто любит мир, в том нет любви Отца. Потому что все, что в мире, то, чего жаждет плотская природа, что вожделенно для глаз и чем бахвалится богатство, не от Отца, но от мира. А мир проходит вместе с тем, что в нем вожделенно. Тот же, кто исполняет волю Отца, живет вовеки».
2: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

Привет всем! Разные ученые в разное время пытались выявить зависимость между взглядом на жизнь и ее продолжительностью. Большинство из них заявляет, что оптимисты в среднем живут дольше пессимистов. Как бы там ни было, дело даже не в продолжительности жизни, а в ее качестве. Смотрите на мир с надеждой на лучшее и с верой в любящего Бога. Тогда ваш стакан всегда будет наполовину полон, а не пуст. Ваше свободное радио.

Знаете, в чем чудо радио? В том, что голос достигает самого сердца, даже если говорящий находится за тысячи километров. А еще чудо в том, что вы откликаетесь. Спасибо каждому, кто помогает нам говорить. Мы вместе делаем невозможное возможным. Зайдите на наш сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать».

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Евгений, Иркутская область.
0: Почему ты поверил в Христа?
1: Жизнь сложная была. Господь просто через разные обстоятельства начал стучаться в сердце. Если рассказывать это долго очень, потому что жизнь была очень такая греховная, насыщенная греховной. Как бы смысл жизни потерял. В 31 год уже не было ни в моей жизни уже ну, смысла никакого. И семья разваливалась, и все происходило так, что к завершению шло. Но вот Господь коснулся. Я еще не слышал ни Евангелия, ничего. Просто уже как бы сам обращался к Нему. И вот Он меня поставил на колени. Я стал молиться, просить изменить мою жизнь, поменять внутри все. Не помню, сколько я в таком состоянии пробыл. Потом вот через какое-то время поиска искал в православии, верующих искал. И потом случайно узнал, что приезжают евангельские христиане-баптисты к нам. И вот я пошел на собрание, и вот с того времени, конечно, еще не все гладко было, были и падения, но уже Господь меня держал крепко в руках своих. Это было в 92-м году.
2: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Евангелие от Луки.
1: Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей, человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом, и, забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему:
2: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме».
1: И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, встав, сказал Господу:
3: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо».
1: Иисус сказал ему:
2: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее».

0: Известная многими молитва Давида начинается словами «Господь мой пастырь». И это действительно лучшее начало и основание для человека. Нам нужен пастырь. Если оставить человека, предоставив его самому себе, он тут же начинает творить какую-то саморазрушающую дичь. Но если у нас будет пастух, которого мы таковым признаем, то все становится на свои места. Поэтому мое искреннее пожелание всем — обрести своего пастыря и безоговорочно подчиниться ему.
1: Свободное радио. Ритм твоего сердца.

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: Вот что я вам заповедую. Любите друг друга. Если мир ненавидит вас, помните, что сначала меня он возненавидел. Будь вы из этого мира, он бы вас полюбил как своих. Но так как вы не из мира, я, избрав, отделил вас от мира. За это вас мир ненавидит. Помните, я вам сказал, слуга не больше своего господина. Если гнали меня, и вас будут гнать. Если мои слова исполняли, исполнят и ваши. Но они все это вам сделают из-за меня, потому что не знают того, кто послал меня. Если бы в мир не пришел я и с ними не говорил, они были бы тогда невиновны, а теперь их греху нет оправдания. Тот, кто меня ненавидит, и отца моего ненавидит. Если бы не сделал я среди них дел, которых никто другой сделать не может, они были бы тогда невиновны. Но теперь они видели их, и все равно ненавидят и меня, и отца моего. Но так и должно было быть, чтобы исполнилось то, что в законе у них написано. «Ненавидят меня без вины».
2: Свободное радио.
3: Все несбыточно и...

частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт «свободное.медиа».

посмотрим, что тут у нас новенького. Так. Марина Антонова и Екатерина Пономаренко больше не друзья. Чего это они не поделили? Так. Вика установила новый статус. В отпуске на Багамах. Красиво, да. Это бы только повыпендриваться. Юлия Коровина изменила главную фотографию. Посмотрим, полюбопытствуем. Постыдилась бы такое выставлять. Ай, ладно, поставлю пятерочку. Так, а это что за красавчик? Катькин одноклассник. Ничего так, надо ему приглашение отправить. Оба. Господь в онлайне? Ну-ка, что там нового в его служении? Посмотрим. Хромой человек в Индии стал ходить. О, круто, пятерка. Слепая женщина в Африке прозрела. О, класс, 5+. Наркодилер в Аргентине обратился к Богу? Это однозначно 5+. Ну-ка, а кто это там у него в друзьях? Посмотрим. Васька Петров? Васька уверовал во Христа? Да быть не может. Я же его с детского сада знаю. Он такой, да даже и говорить стыдно. Сейчас я Иисусу все про него напишу. Пусть знает, кого в друзья принимает. Так. Ой, вот и день прошел. Ну, можно сказать, не зря. Что? Иисус хочет встретиться лично? В реале? Зачем ему это? Он что, не знает, что сейчас никто в реале не встречается? 21 век, технологии. Нет, времени нет сейчас. Сейчас напишу. Ага. Если хочешь, будем общаться онлайн. Если нет, извини.

Макс Лукада. В самые лучшие периоды жизни Давида не было человека лучше, чем он. В самые худшие его периоды трудно было найти другого хуже, чем он. На сердце, которое любил Бог, были черно-белые пятна. Нам всем нужно хорошо знать историю Давида. Великаны постоянно маячат неподалеку от нас. Это чувство отверженности, обиды, поражения, жажда мести, угрызения совести. Наша жизнь проходит в мучительной и беспрестанной борьбе за выживание. Великаны. Нам нужно выйти к ним навстречу. Но идти к ним поодиночке нельзя. Сначала и в первую очередь нужно сосредоточиться на Боге. Когда Давид делал это, великаны падали. Когда Давид этого не делал, он падал сам.

Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье вместе. Настоящая свобода здесь. Свободное радио.

0: письма Павла христианам в Риме.
1: Я уверен, что нынешние наши страдания — ничто в сравнении с той славой, которая нас ждет. Ведь все мироздание с нетерпением ждет, когда Бог открыто явит своих сынов. Оно не исполняет своего предназначения не по собственной вине, а потому что такова была воля Бога, в надежде на то, что оно, само мироздание, станет свободным от рабства у гибели и разделит свободу и славу детей Божьих. Ведь мы знаем, что все мироздание стонет и мучится до сих пор, как в природах. И не только мироздание, но и мы, уже получившие Духа как начаток новой жизни, и мы в душе стонем, дожидаясь того дня, когда Бог примет нас как своих сынов, и все существо наше сделает свободным.

0: Значит, я стал непобедим, значит, в дверях встал господин. Это спаситель, это учитель, это Господь.
1: Новая музыка на свободном радио.

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Когда-то мне было непонятно, как вообще здравомыслящий современный человек может верить во всякую религиозную чушь. Эти мысли я стала записывать в специальный блог «Меньше ада».
1: Дарья Косинцева, автор популярного блога «Меньше ада».
0: И по сей день читатели этого блога спрашивают меня, мол, как же ты все-таки умудрилась стать христианкой?
1: Дневник бывшей атеистки.
0: А вот так. Главный мотив современного отношения человека к человеку – нет, даже не человек человеку волк, а скорее «я люблю людей, но мне не нравится, когда они дышат и шевелятся». Конечно, мало кто может прожить жизнь в незамутненной, чистейшей мизантропии. Обычно люди ограничиваются разумной мизантропией, этакий Шопенгауэр-стайл. В основном люди избирают себе весьма ограниченную группу людей, с которыми им нравится дышать и шевелиться, а к остальным относятся с равнодушием, подозрением или враждебностью. Вроде как друзей много не бывает. Поэтому, когда и с этими избранными друзьями разделяет, например, расстояние, человек начинает чувствовать пустоту или обиду на друзей, которые бросили, забили, забыли. Друг начинает восприниматься как собственность. И если у него появилась другая жизнь и другие интересы, то он, конечно же, предал. Что ж говорить про остальных, которые дышат и шевелятся, и при этом не входят в избранный круг? Потому что у них не то образование, не та работа, они слушают не ту музыку, не читают правильных книжек, думают не так, одеваются не так и вообще не отмечены печатью уникальности. Они только источник горьких размышлений на тему деградации человечества. Примерно так я и чувствовала себя до определенного момента, пока не поняла, что я со своими изысканными образованиями и 30 парами обуви абсолютно ничем не лучше любой старушки, продающей картошку на рынке. Да чего там, я гораздо хуже этой старушки. И вдруг я увидела людей как-то совершенно иначе. Они стали мне безумно интересны, даже и те, мимо которых я бы раньше прошла, презрительно поджав губки. Я поняла, что мне есть чему поучиться у каждого. Да, люди вдохновляют. Поразительно много хороших людей вокруг, которых можно любить. С каждым днем моя граница отодвигается все дальше. Все больше различий игнорируется моим внутренним фильтром. Все больше людей становятся мне любимыми и близкими. И с каждым днем все проще любить врагов. Эта формула, которая кажется такой страшной и нереальной, на самом деле просто отражает вот это вот расширение круга избранных, когда все больше вещей можно простить человеку. Ведь задумайтесь, для некоторых людей во враги попадает любой, кто не читал всего Гомера в подлиннике, не выходит на все митинги против власти, не носит туфли из последней коллекции. Для каждого своя граница. Как говаривал старик Сартр, ад — это другие. Для меня же теперь другие — это рай.
1: Дарья Косинцева. Дневник бывшей атеистки.

присоединяйся к благому делу. Поддержи «Свободное радио». Подробнее на сайте свободное.медиа.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: книги «Евангелие от Матфея».
1: Смотрите, не выставляйте на показ свою набожность, чтобы привлечь внимание людей. Иначе вы не получите награды от своего небесного Отца. Так вот, когда подаешь милостыню, не труби об этом во все трубы. Так делают в синагогах и на улицах святоши для того, чтобы люди осыпали их похвалами. Верно вам говорю, они сполна получают свою награду. А когда ты подаешь милостыню, пусть никто об этом не знает, чтобы помощь твоя совершалась в тайне. И тогда твой Отец, видящий все, что совершается тайно, вознаградит тебя

0: Что это ты смотришь? Школьный альбом?
1: Ага, помнишь Васю?
0: Твой лучший школьный друг?
1: Я его сегодня встретил в городе. Помахал ему, но он, кажется, меня не узнал.
0: Ты его 100 лет не вспоминал. Вы же вроде в одной хоккейной команде были.
1: Точно. Каждый день после школы в клубе встречались.
0: А, это с ним-то вы на старые машины скинулись?
1: А, было такое. 400 рублей нам этот москвич обошелся. Мечтали на нем всю Россию объехать. В итоге только и пролежали все лето под этой колымагой.
0: Так что произошло-то между вами? Вы же не разлей вода были?
1: Да, не знаю. Все как-то само собой произошло. После школы еще тусовались какое-то время. Потом он постоянно носился со своей новой работой. А потом... Уже как-то неловко было оставаться с ним наедине. Как будто мы чужие стали какие-то.
2: Если мы не проводим время вместе, наши отношения сходят на нет, и мы становимся чужими друг другу. Уверены ли вы, что знаете Христа?

Если вы хотите сделать что-то великое в один прекрасный день, помните, один прекрасный день – это сегодня. Джордж Лукас, американский кинорежиссер.

В юности меня все время бросало в крайности. От полного дурака валяния к грани нервного срыва в попытках использовать время эффективно. Со временем я понял, что поиск золотой середины и баланса – это всегда самодисциплина и терпение, а мудрость и покой – дар от Бога. Так что, хотя все и сложно, на самом деле очень просто. Прикладывайте усилия, но не забывайте отдавать все в молитве Богу.

0: Новый час на свободном.
1: Время дорожить теми, кто рядом.
2: Жемчужины архива нашего радио.
3: Мир вам, дорогие друзья. Мы продолжим нашу беседу, которую мы назвали «Распятие, провозглашение, воскресение и вознесение». Мы изучаем с вами первое соборное послание апостола Петра, 3 главу, с 18 по 22 стих. Давайте прочитаем этот текст Священного Писания. «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом, сойдя, проповедовал, некогда непокорным, ожидающему их Божьему долготерпению, в одни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды. Так и нас, ныне подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа, который вошед на небо, пребывает одесную Бога, и которому покорились ангелы и власти и силы». В новом переводе это звучит так. «Потому что сам Христос также умер за грехи наши раз и навсегда. Праведник за неправедных, чтобы привести вас к Богу. Тело его было предано смерти, дух же его был возвращен к жизни, в котором он пошел и проповедовал находящимся в темнице духом, ослушавшимся Бога в далеком прошлом во времена Ноя. Но Бог терпеливо ждал, пока будет построен ковчег. Лишь немногие попали в него, всего 8 человек, и они спаслись. Эта вода есть образ крещения, которое и сегодня спасает вас. Крещение – это не омовение тела от грязи, а просьба к Богу о чистой совести. Все это происходит через воскресение Иисуса Христа, который пребывает по правую руку от Бога, вознесшись на небеса, и вместе с ангелами, и все власти, и силы склонились перед Ним. Аминь. В прошлой беседе мы говорили, что этот отрывок является серединой, центром параграфа. Этот параграф начинается в 3 главе, 13 стихе, и заканчивается в 4 главе 1 послания Петра, в 6 стихе. Это интересный отрывок. И весь смысл этого параграфа заключается в следующем. «За страданиями следует благословение, если вы делаете добрые дела. Благословение, которое последовало за несправедливыми страданиями Христа, стало спасением для всего человечества». Второе. В центре внимания находится сам Иисус Христос. О Нем здесь проповедуется. Третье. Это наиболее трудное. Этот параграф имеет отступление, отклонение. И стихи с 19 по 21 составляют это отклонение. И здесь есть два сложных момента, которые каждый исследователь Писания старается разрешить. Первый момент – это сошествие Христа в ад, как процитировано в апостольском символе веры. И это взято из стихов 19 и 20. И второе – это слова о спасающем крещении. В 21 стихе сказано: «Крещение спасает». Давайте потихоньку разберем этот текст. Итак, начнем с непростой части – сошествия Иисуса Христа в ад. Читаем 19 и 20 стихи. «Которым Он, Христос, и находящимся в темнице духом сойдя проповедовал, некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению, в одни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды, в котором он вошел и проповедовал находящимся в темнице духом, ослушавшимся Бога в далеком прошлом, во времена Ноя. Но Бог терпеливо ждал, пока будет построен ковчег. Лишь немногие попали в него, всего 8 человек, и они спаслись по воде». Так говорит Писание. Что это значит? Это значит, что Христос сошел в темницу, в тюрьму? Кто были эти духи, которых он посетил? И о чем же он проповедовал, как сказано в 19 стихе? Я повторю, что говорил в прошлый раз. Мы обратимся к тексту Ветхого Завета и попросим вас вспомнить сцену, которая произошла до потопа. Это описано в 6 главе книги Бытия, первая книга Библии. И когда у вас будет время, вы, может быть, перечитаете эти главы. Там сказано, что в этот период развращение мужчин и женщин достигло пика. И это огорчило сердце Господа. Даже до того, что он пожалел о том, что сотворил человека. Знаете ли вы это? В книге «Бытие» в 6 главе, я прочитаю 5 и 6 стихи, здесь говорится: «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел сердце свое». Из-за такого сильного развращения. Если вы будете читать контекст первых 4 стихов 6 главы книги Бытие, вы узнаете об определенном сожительстве. Многие верят, что это было сожительство между духовными существами и земными женщинами. Некоторые считают, что этот период до потопа духи перевоплощались и сожительствовали с женщинами. И тогда появилось целое поколение так называемых исполинов. Очень странный феномен, очень редко упоминаемый проповедниками, и об этом редко учат. Когда пришел потоп, тогда окончился разнузданный стиль жизни. Закончилось поколение исполинов, поколение уродов. И был суд над теми духами, которые сожительствовали с женщинами. И они были помещены в место, называемое в оригинале Тартарус. Не в ад, не в озеро Огненное, но специальное место, которое названо тюрьмой. Тартарары, как мы говорим на Руси. Позвольте мне привести несколько стихов, которые помогут проиллюстрировать это. Один из них находится во втором послании Петра, во второй главе, 4 стих. Он описывает лжепророков и времена разврата. И во второй главе, в 4 стихе он пишет: «Ибо если Бог ангелов, согрешивших, не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания. Ибо Бог не пощадил ангелов, которые грешили, и сослал их в подземелье Тартара, чтобы они оставались там до суда». И далее он описывает Ноя во времена потопа. Это одна из сносок на согрешивших ангелов, брошенных в темницу. И еще один стих находится в книге Иуды. Это маленькое послание в Новом Завете, сразу же после посланий апостола Иоанна, перед посланием к римлянам. Найдите 6 стих в книге Иуды. Эта книга состоит всего из одной главы. Прочитаем 6 стих. «И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня». Я хочу также напомнить вам об ангелах. Это падшие ангелы, не сохранивших независимость свою, но покинувших свое обиталище. В темноте и узах содержал он, это Господь, их, чтобы осудить в день великий. Это второй текст. Есть еще несколько текстов, говорящих об этом событии. Я хотел бы, чтобы вы посмотрели на эти главные два – послание Петра и Иуды. Эти падшие ангелы, или я могу назвать их демонами, в своем извращении будут судимы. Я лично считаю, что они ожидают того судного дня, когда они будут осуждены вместе со своим правителем, сатаной, и брошены в озеро Огненное, которое приготовлено для него и его демонов. Об этом говорит Писание. А теперь снова вернемся к первому посланию Петра, 3 главе. В чем же заключался смысл проповеди для падших ангелов? Провозглашение Иисуса Христа? Я хочу сказать, что в греческом подлиннике не используется слово для провозглашения Евангелия. Это слово, которое просто звучит «провозглашение» – «кируссо». Вы можете вспомнить итальянского певца Карузо. И это поможет вам запомнить это греческое слово, означающее «вестника», который провозглашает весть, которая передана царем или провозглашает какой-либо приказ, решение, эдикт. Это провозглашение любого вида. Это не обязательно провозглашение доброй вести. Тогда было бы сказано, что Христос там благовествовал. Но здесь не использовано это слово. Здесь говорится только о провозглашении утверждения. Ну а теперь, если мы соберем все это вместе, то я прихожу к такому заключению. Я верю, что стихи 19 и 20 описывают время, когда Христос умер. Его тело было снято с креста, положено в гроб. Но его душа, его дух сошли в глубину земли, вместо Тартарус, где содержатся падшие духи. И он возвестил им о своей победе над грехом и власти над врагом, самим сатаной. Это было его сообщение им, чтобы они поняли, что они трудились напрасно. Все их попытки саботировать, если так можно сказать, крест, были бесполезны. И он сошел в это место, чтобы провозгласить им свою победу на Голгофе. Давайте снова прочитаем этот текст. С 19 стиха 3 главы 1 Петра. «Которым он и находящимся в темнице духом сойдя проповедовал, некогда непокорным, ожидающему их Божию долготерпению, в котором он пошел и проповедовал находящимся в темнице духом, ослушавшимся Бога в далеком прошлом во времена Ноя, но Бог терпеливо ждал». Я не могу продолжать дальнейший разбор этого текста без того, чтобы не остановиться и сказать вам, тем, которые слушают меня сейчас, что если вы живете без Иисуса Христа, то это только терпение Божие дает вам возможность еще жить. Это терпение Божие дает вам еще дыхание и посылает завтрашний день. Вы живете как грешник, как человек неправедный. Что будет с вами, если вы сейчас умрете? Вы не сможете угодить Богу. Никакая человеческая праведность не позволит вам найти благосклонность в глазах Бога. И Бог не скажет: «Эй, добро пожаловать в небесный дом». И я, и вы сможем достигнуть небесной славы только заслугами Христа. Эта истина сейчас провозглашается для всех, кто услышит и поверит. И если вы сейчас еще не верите, то вы непослушны, как говорит стих 20. «И только благодаря Божьему терпению, который ждал в дни Ноя, в дни строительства ковчега, так и сейчас, когда строится, создается Церковь Христа, Господь ждет и дает вам еще время покаяться». А вы смотрите на это строительство Церкви, подобно людям, которые смотрели на строительство ковчега, но это невидимый ковчег. И Церковь Божия создается по всему миру. Это Церковь Иисуса Христа. Это Вселенская Церковь. Строится тело Христово. И до тех пор, пока вы не с Иисусом Христом, вы не являетесь частью этого тела. И Господь долготерпит, чтобы вы могли уверовать и познать Его. Он ждет вашего решения. И как в те далекие времена, в наши дни только некоторые люди верят. Вы заметили, что сказано в стихе 20? Только 8 человек спаслись. По воде, через воду. Это приводит нас к следующему вопросу в отношении 21 стиха. Где есть слова, что крещение спасает? И вы знаете, когда мы первый раз прочитали это, то многие были в недоумении. Неужели просто акт крещения спасает? Это обеспокоило многих. Почему здесь так сказано? «Будьте осторожны, чтобы никто не обольстил вас, и чтобы вы не отпали от веры, от благодати Божией, чтобы вера ваша не уменьшилась, если кто-то возьмет какое-то слово или выражение и скажет: „Ха, а вот посмотри сюда“. Посмотри, что Библия говорит. И вырывает из контекста один стих и тем самым разрушает вашу веру. Каждый отрывок Священного Писания имеет контекст. И вам не нужно вырывать стихи из контекста. Каждый религиозный культ, каждая религиозная секта, как я знаю, могут цитировать стихи Священного Писания, чтобы поддерживать свою позицию. Но они просто вырывают то, что им нужно, то, что их устраивает из текста. Поэтому что это значит в контексте? Прежде всего, мы должны понять, что имеет в виду апостол, говоря о потопе. И он говорит об этом в 20 стихе. Потоп принес смерть, разрушение и погибель тем, кто не поверил. Но также это были воды избавления для тех, кто входил в семью Ноя. То есть 8 человек. Ной с женой и его 3 сыновей с женами. Только они поверили в то время. Только представьте себе. Многие, многие миллионы людей, и только 8 человек спаслись в ковчеге. Вместе с животными только 8 человек поверили. Это был ковчег, который мог плавать и спасти их. Это был прекрасной картиной для ранней церкви. И образ ковчега иногда использовался для того, чтобы описать процесс спасения. Голгофский крест – это наш ковчег. Это наш путь жизни. Это путь спасения в этом мире. И крещение стало прекрасным выражением или картиной вот погибели, вот смерти. И фактически Павел ту же мысль проводит в послании к римлянам, в 6 главе. Поэтому давайте обратимся к книге послания к римлянам, к 6 главе. И прочитаем с 1 по 4 стихи. 6 глава к римлянам. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся в Иисуса Христа, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. А теперь давайте посмотрим на последние 2 стиха, которые я только что прочитал. Когда человек принимает крещение, то этим действием он провозглашает свою веру без всяких слов. Он стоит в воде, которая символизирует смерть. И погружаясь в воду, он символически умирает. А когда он поднимается из воды, это символизирует его воскресение к новой жизни в Иисусе Христе. Крещение – это иллюстрация удивительного избавления, совершенного Иисусом Христом. Мы, принимая крещение, входим в воду, и это картина смерти. Мы погружаемся в воду, это картина погребения. Нас поднимают из воды, и это символизирует, представляет картину возрождения к новой жизни. Мы входим в воду сухими, а выходим мокрыми. Мы умираем с Иисусом Христом, и мы духовно воскресаем. Это прекрасная картина того, что происходит в духовном мире. Процесс нашего спасения. А теперь вернемся к Петру. К посланию Петра, 3 главе. И мы посмотрим на стих 21. Здесь сказано «так и нас». Как что? Это сравнение с прекрасной иллюстрацией ковчега, который спас людей. Так и крещение символизирует это. Да еще что здесь сказано? Так и нас, ныне подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия. Эта вода есть образ крещения, которое и сегодня спасает вас. Крещение – это не омовение тела от грязи, а просьба к Богу о чистой совести. Крещение не делает этого. Ни символически, ни практически. Не очищает. Это не баня, не мытье. Это не очищает вас ни внешне, ни внутри. Но это просьба к Богу о чистой совести. Обещание Богу доброй совести. То, что спасает нас, это только вера в Иисуса Христа. Так прекрасно иллюстрированная в крещении. И когда мы выходим из воды, то это символизирует воскресение с Иисусом Христом. В современном переводе очень интересно сказано. Эта вода есть образ крещения, которое и сегодня спасает вас. Крещение – это не омовение тела от грязи, а просьба к Богу о чистой совести. Все это происходит через воскресение Иисуса Христа. Я думаю, это понятно, что не вода спасает, а спасает сам Христос. Спасает Бог. И человек, крестящийся, говорит о своей вере в Иисуса Христа, потому что воды крещения не очищают от грязи плоть. Но крещение – это прекрасный символ того, что уже случилось в жизни уверовавшего человека. Это напоминает мне Евхаристию, вечерю Господню, хлебопреломление, которую мы совершаем в церкви. У нас есть хлеб и чаша с вином. И участвующим верующим людям, членам церкви, мы говорим, это представляет, символизирует тело Христа и кровь Христа. И как Христос взял хлеб, преломил, раздал, и также и чашу, и сказал, «Сие есть тело мое, ешьте, сие есть кровь Нового Завета». И это не могло быть настоящим телом или кровью, потому что Христос был жив, когда Он предлагал эти святые дары. Это представляет мое тело и мою кровь. У меня есть маленькая фотография моей семьи. И периодически я достаю эту фотографию и показываю своим друзьям. Я говорю им, это моя семья. Но никто никогда не сказал, это же просто фотобумага. Нет, все понимают, что моя семья на самом деле это не кусок фотобумаги. Нет. Это просто символ. Это просто представляет мою семью. Это картинка моей семьи. Также и с крещением, и с Евхаристией. Это прекрасные символы. Но на самом деле нас спасает. Как здесь сказано, воскресение Иисуса Христа. И наше спасение в безопасности. Позвольте мне сказать еще несколько мыслей, и мы будем заканчивать. Я хочу напомнить утверждение, с которого мы начали. Когда кажется, невозможно переносить несправедливые страдания, то, пожалуйста, помните распятие. Помните Иисуса Христа. Я знаю, что вы слышали это раньше. Мы говорили об этом. Но я хочу еще раз вам напомнить. Это дает мир и покой. Когда, кажется, больше нет сил переносить несправедливые страдания, то помните о распятии. Помните об Иисусе Христе. Я не знаю, что это такое. Это не магия. Но это совершается в духовном мире. Это удивительно, но переводя свой взор на Господа Иисуса Христа, распятого на Голгофском кресте, как плату за наши грехи, мне становится легче и снимается боль в моей жизни. Когда со мной поступают несправедливо, я обращаюсь к Иисусу Христу и вспоминаю Его распятие, Голгофу. Вторая мысль. Когда страх смерти не дает вам покоя, вспомните о воскресении. О воскресении Иисуса Христа. Вы знаете, какие самые важные слова апостольского символа веры? Это два первых слова. «Я верю». Иначе это просто красивые, правильные слова о вере других людей. Но верю ли я? Какое мое отношение к Богу? Я хочу, чтобы вы сейчас все оставили и подумали. Оставьте на несколько минут окружающий мир. Мы говорим сейчас о самом важном – о духовной жизни, о Боге, о вере в Иисуса Христа. Готовы ли вы встретиться с Богом? Ваша жизнь может окончиться внезапно, неожиданно, как это случилось с десятками людей, которые погибли во время террористических актов в наших городах. Да и каждый день на дорогах погибают десятки людей. Мы не знаем, когда это случится. Завтра, на следующей неделе, или через год, или позже. Но готовы ли мы? Поверьте мне, что вас не будут интересовать богословские проблемы, касающиеся текстов Священного Писания. Но вы должны будете предстать пред живым Богом и сказать, во что вы верите. Вот почему спасительная весть об Иисусе Христе очень актуальна. Пока вы не уверовали, не познали Иисуса Христа, вы еще не готовы умирать. Основываясь на Слове Божьем, я хочу призвать вас сегодня. Войдите в ковчег спасения. Многие это уже сделали, доверив себя, свою жизнь Богу. Отдайте свою волю Богу. Признайте тот факт, что Иисус Христос действительно умер за вас. Я прошу вас помолиться в раскаянии и прийти к Богу. Господи, прости меня, помилуй, прими меня. Я верю в Тебя. Аминь.

0: Выгорание. В своей книге «Призвание» Ос Гиннес описывает, как Уинстон Черчилль холодным вечером сидел с друзьями у костра где-то на юге Франции. Бывший премьер-министр смотрел на огонь, в котором сосновые дрова трещали, шипели и плевали искрами. Вдруг он пробормотал: «Я знаю, почему эта древесина плюется. Я знаю, что значит выгореть». Трудности, отчаяние, опасности и последствия прошлых ошибок – все это порой истощает нас. Мы выгораем. Обстоятельства вытесняют из сердца радость и мир. Давид, испытывая печальные последствия собственного греха, писал: «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». Кому мы обращаемся в трудные времена за помощью, за надеждой? Апостол Павел, чья жизнь была наполнена тяжелыми испытаниями, писал: «Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Низлагаемы, но не погибаем». Как так может быть? Когда мы пребываем во Христе, добрый пастырь подкрепляет наши души и дает силу для следующего шага в путешествии веры. Он обещает проходить вместе с нами весь путь, каждый шаг на пути. Небесный Отец, пошли мне силу перенести трудности этого дня и надежду во Христе на обещанное Тобой вечное будущее.
1: Свободное радио.
2: Это твой выбор.
1: Сделано для тебя.

Всем привет! На связи Андрей Стародубцев. Недавно друзья сказали мне, что когда я начинаю говорить, появляется ощущение, что они включили радио. Пожалуй, радио действительно сильно проросло в мою жизнь. Еще бы, ведь если задуматься, я у микрофона уже 18 лет. И надеюсь, что так будет продолжаться и дальше. С Божьей и вашей помощью, конечно. Мы благодарим за финансовую поддержку каждого, кто принял решение вложить свою часть в вещание, создание и развитие христианского контента. О всех доступных способах мы рассказали на сайте donatefree.ru. Зайдите и выберите удобный для вас.

0: Самые жаркие уголки в аду оставлены для тех, кто во времена величайших нравственных переломов сохранял нейтралитет. Данте.
1: Наш сайт свободная.медиа.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Безумны ради Христа. Мы безумны Христа ради. Послание Коринфянам, 4 глава, 10 стих. Люди безумствуют по многим причинам. Потому что они выпили, или хотят повеселить других, или зарабатывают на этом деньги, или просто чтобы другие подумали, какие же они безумные. И никому это не кажется странным. Но если кто-то заявляет, что он безумен ради Христа, то тут начинаются насмешки. Мир считает глупым отдать все ради Иисуса Христа. Иногда даже наши собственные семьи насмехаются над нами. Они не могут понять те жертвы, которые мы приносим ради веры в Иисуса. Почему так получается, что если ты отдаешь свою жизнь на служение своей стране, тебя называют героем, но если ты отдаешь свою жизнь на служение Христу, тебя называют безумным? Павла били, сажали в тюрьму, а в итоге обезглавили из-за Иисуса Христа. Мир бы сказал, он был безумцем. Но, как сказал Павел, его страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Послание к римлянам, 8 глава, 18 стих. Когда я был подростком, меня очень вдохновил один человек, который сказал, «Каждый безумен ради кого-то. Так же и вы можете быть безумными ради Христа». Если любовь к Иисусу от всего сердца сделает меня безумцем, то я безумец. Если желание служить Иисусу всем, что я имею, сделает меня безумцем, то я безумец. Если доверие Иисусу во всем сделает меня безумцем, то я безумец. Но я не стыжусь быть безумным ради Христа. Отец, помоги нам устоять в потоке зла и говорить ради Христа, даже если нас посчитают безумными. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Вы слушаете «Свободное радио». В конце все будет хорошо.

0: можешь.
1: Радостная весть.
2: Чтение из книги «Евангелие от Матфея».
3: Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей шкуре. Под ней они хищные волки. И вы узнаете их по плодам их дел. Разве собирают с терновника виноград, а с колючек инжир? Так вот, хорошее дерево приносит хорошие плоды, а дерево с гнилью — плохие плоды. Хорошее дерево не приносит плохих плодов, а дерево с гнилью — хороших плодов. Всякое дерево, не приносящее хороших плодов, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их дел вы узнаете их.

0: Приветствую, друзья! В студии «Свободного радио» Наташа Романцова. А с вами случалось, что вам так что-то хотелось доказать, объяснить, достучаться, что вы невольно начинали говорить все громче и громче. А вы знаете, что лишь немногие обладают этим даром – не повышать голос в ответ на крик собеседника. Бывали в подобных ситуациях? Получалось держать себя в руках? Разрешите угадаю, пока доказывали второй половине, что умеете молчать, сорвался голос. Так все было.
1: Свободное радио. Правильный выбор.

Присоединяйся к общению. Добро пожаловать в Телеграм-чат Свободного Радио. Телеграм-чат Свободного Радио.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Верно то, что в хороших и дружных семьях все их члены всегда могут вместе посмеяться над чем-то. Но что, если этот смех является обидным для одного из членов вашей семьи? Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Я всячески приветствую добродушный юмор, хорошую шутку в семье и, конечно же, не считаю, что нам нужно ходить на цыпочках друг перед другом. Так же, как не стоит быть слишком обидчивыми. И все же даже невинная шутка может оказаться очень обидной для ребенка, если он является постоянной жертвой вашего острого языка. Именно так часто и происходит во многих семьях. Если у ребенка есть какой-нибудь недостаток, которого он ужасно стыдится, допустим, он мочится в постели, сосет большой палец или заикается, другие члены семьи должны быть предельно осторожны, чтобы ненароком не обидеть чувствительного ребенка. Никогда не следует смеяться над маленьким ростом или некрасивой фигурой вашего малыша. Это не предмет для шуток. Неразумно дразнить ребенка за то, что и так является предметом для шуток на улице. Если он весь день только и слышит колкости в свой адрес, то почему бы не пощадить его, когда он возвращается домой? Тогда, возможно, вам удастся покончить со злыми шутками и сарказмом в адрес друг друга. Зато появится множество поводов для доброго, искреннего смеха и радостных улыбок на лицах ваших детей. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: Библейская кухня.
1: Ступай к стаду и выбери двух козлят. Я приготовлю их повкуснее, как любит твой отец, а ты отнесешь ему, чтобы он поел и дал тебе свое предсмертное благословение. Иаков принес козлят, и Ревека приготовила их повкуснее, как любил Исаак. Потом дала Иакову мясо и хлеб.
2: Здравствуйте! В эфире программа «Библейская кухня» и с вами ее ведущая Катя Ватуля. В книге «Бытия» мы читаем о том, как Ревека, для того, чтобы ее любимый сын Иаков получил отцовское благословение, приготовила для его отца кушанье. Сегодня мы тоже попробуем приготовить такое блюдо. Для тех, кто не хочет использовать козлятину, ее можно вполне заменить телятиной. Возьмите чуть больше килограмма бескостной телятины, 2-3 мелко нашинкованные луковицы средней величины, 1 зубчик измельченного чеснока, чашку винного уксуса, чашку воды, 10-12 цельных зернышек перца, столовую ложку соли, 2-3 лавровых листа, чайную ложку семян тмина, сахара и 3 столовые ложки масла для жарки. Выложите мясо в стеклянную или другую огнеупорную посуду. Добавьте чеснок и лук. Все оставшиеся ингредиенты, кроме масла, выложите в кастрюльку, доведите до кипения и вылейте на мясо. Поставьте в холодильник на день или даже на сутки. Выньте телятину из маринада, обсушите бумажным полотенцем, налейте масло в сковородку и обжарьте мясо со всех сторон. Добавьте маринад и тушите на медленном огне еще 2 часа или столько, сколько понадобится для готовности. Ревекка знала, что делала, когда готовила это блюдо. Оно было таким вкусным, что с его помощью было несложно украсть отцовское благословение.
0: Благословенной вам трапезы, друзья! Библейская кухня.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: золотые библейские стихи.
1: Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. 1 Коринфянам, 13 глава, 4-5 стих.
0: Глоток живой воды.
2: Люди ищут вечность, люди ищут Бога.

дом твой под небом, в улыбке мечта. Отец твой был ветер, а мать, мать как река. Весной разольется по полю вода, а в ней чья-то лодка, и

0: Новый час на свободном.
1: Время идти вперед и не сдаваться.
2: Свободное радио совместно с Русским христианским радио представляет серию бесед Михаила Логачева «Читаем Библию вместе». Михаил Логачев, ушедший в вечность в 2009 году, был пастором Московской церкви «Ковчег», активным служителем и душепопечителем. Он оставил после себя доброе наследие, которым мы с удовольствием с вами делимся.
3: Мир вам, дорогие друзья! Мы продолжаем читать вместе книгу «Деяния апостолов», и сегодня мы прочитаем в 15 главе этой книги рассказ об одном из важнейших событий об апостольском соборе в Иерусалиме. Этот собор определил, или лучше сказать, окончательно закрепил дальнейшее развитие церкви, ее рост, обращение язычников, обращение тех, кто по рождению не принадлежали к народу Божьему, к народу Израиля. Как все новое, это развитие церкви вызвало оппозицию, вызвало сопротивление. Больше того, мы увидим, что и после собора сопротивление не прекратилось, но уже скорее оно было за пределами церкви. Чтобы понять, в чем суть дела, прочитаем первые 5 стихов 15 главы книги «Деяния апостолов». «В Антиохию из Иудеи пришли несколько человек и стали убеждать братьев: если не обрежетесь, как то делал Моисей, не спастись вам. Когда же у Павла и Варнавы возникли с ними острые разногласия и споры, то было решено по этому делу отправить Павла, Варнаву и еще несколько братьев к апостолам и пресвитерам в Иерусалим. Церковь проводила их в путь. Шли они через Финикию и Самарию, и повсюду рассказывали об обращении язычников, и все братья, слыша о том, радовались». По прибытии в Иерусалим они были приняты церковью, апостолами и пресвитерами, которым они поведали обо всем, что Бог совершил через них. Тогда выступили некоторые из верующих, в прошлом сторонники фарисейского толка, и сказали: «Язычники должны быть обрезаны, от них надо потребовать соблюдения закона Моисеева». Вот завязка этой истории, завязка конфликта, и на первый взгляд кажется, что это буря в стакане воды. В конце концов, речь идет об одном только обряде. Обряде обрезания, установленном еще при Аврааме, который затем Моисей ввел как закон для всего народа Израиля. Но дело, конечно, не в одном только этом обряде. Мы прочитаем, что пишет об этом апостол Павел в послании к Галатам. «Каждому, кто принимает обрезание, напомню, в таком случае исполнить он обязан весь закон». Это послание Галатам, 5 глава, 3 стих. Итак, этот обряд обрезания является знаком, что человек, мужчина, который обрезывается, берет на себя обязательство исполнить и все остальные нормы, правила, заповеди закона Моисеева. Этих заповедей не 10, как многие думают, их насчитывают более 600. Они включают в себя и законы о субботе, и многочисленные законы о пище, и требования, например, не носить одежды из смешанных тканей, и иметь кисточки на краях одежд, что довольно трудно себе представить для одежды современного покроя. Ну, в те времена одежда представляла собой прямоугольный кусок ткани. В общем, очень много разнообразных правил, которые выделяли народ Израиля среди других народов. Если бы эти правила, эти заповеди относились с самого начала по замыслу Божьему ко всем людям, то тогда не о чем было бы говорить. Но эти заповеди были даны только народу Израиля, тем, кто был на горе Синай, и всем их потомкам. Прочитаем, что об этом написано в книге Второзакония, в 6 главе. О законе Моисеевом написано так. С 1 стиха 6 главы книги Второзакония читаем. «Вот заповеди, постановления и законы, которым повелел Господь, Бог ваш, научить вас, чтобы вы поступали так в той земле, в которую вы идете, чтобы овладеть ею, дабы ты боялся Господа, Бога твоего, и все постановления Его и заповеди Его, которые заповедую тебе, соблюдал ты и сыны твои, и сыны сынов твоих во все дни жизни твоей, дабы продлились дни твои». Как видим, мы это сказано народу, тем, кто были у Синая, и всем их потомкам. Потомкам, как мы говорим, по плоти. То есть детям, внукам, правнукам и так далее. Но это не сказано всем людям, живущим на земле, всему роду человеческому. Конечно, у Господа есть заповеди, есть правила жизни для всех нас. Но главное, что совершает Господь, когда дает жизнь вечную каждому человеку, это Он Духом Святым вселяется в сердце и начинает в совести каждого учить и наставлять. Начинается диалог Бога и человека. Это не значит, что закон вовсе не нужен никакой, что не нужны никакие правила. Они нужны для того, чтобы мы понимали, если уж мы нарушаем правила явные и очевидные, такие как запрет воровства, запрет лжи, запрет блуда и прелюбодеяния, то очевидно, что мы сбились с пути, что мы в конфликте с Господом и что нам надо свои пути исправлять. Но очень многое из того, что должен совершать человек, живущий новой вечной жизнью, Господь говорит каждому в сердце, говорит или через слово, или через обличение братьев, каждого ведет. Вот эта мысль, этот вопрос о соотношении закона и благодати Божьей и жизни Духа Святого, водительства Духа Святого, этот вопрос проходит через всю книгу Деяний. Павел и Варнава, которые несли благую весть язычникам, которые видели, что язычники обращаются к Богу и становятся частью народа Божьего, не становясь при этом евреями, конечно, они не могли согласиться с теми, кто утверждал, что только став евреем, то есть приняв полностью на себя обязательство исполнить закон Моисеев, что только так можно спастись. Из этого следовало также, что сам закон и исполнение закона спасает, в то время как спасение дается Богом ради Иисуса Христа и Его жертвы, Его смерти и воскресения по благодати, то есть не по делам и не по заслугам нашим. Как видим, тут сразу включался и этот вопрос о том, что же является причиной спасения. Посмотрим, как Церковь на соборе решила этот вопрос. Для этого прочитаем с 6 стиха 15 главы по 21 стих. «Апостолы и пресвитеры собрались вместе, чтобы рассмотреть это дело. После долгого обсуждения Петр встал и сказал им: „Братья мои, как вы хорошо знаете, с самых первых дней Бог среди вас избрал меня, чтобы из моих уст язычники услышали слова благой вести и уверовали. И Бог, которому ведомо сердце каждого, показал, что принимает их, даровав им Духа Святого, как и нам. Бог не сделал никакого различия между нами и ими. Он сделал сердца их чистыми, когда они уверовали. Так зачем же вы теперь испытываете терпение Бога, пытаясь надеть на шею учеников ярмо, которое не смогли нести на себе ни отцы наши, ни мы? Ведь мы верим, что спасены благодатью Господа Иисуса, так же, как и они». Тогда все собрание умолкло и стало слушать Варнаву и Павла. Они рассказывали о тех знамениях и чудесах, которые сотворил Бог через них среди язычников. Когда они закончили, заговорил Иаков: «Братья мои, послушайте меня. Симон поведал нам, как Бог с самого начала проявил заботу о том, чтобы из язычников составить себе народ, который носил бы имя его. И это в полном согласии со словами пророков, ведь в Писании сказано: „После этого я вернусь и отстрою обратившийся в развалины дом Давида, разрушенное в нем воссоздам и восстановлю его, дабы к Господу могли обратиться все остальные люди, все язычники, на которых имя мое призывается. Так говорит Господь, делающий это известным от вечности. И потому, я считаю, нам не следует возлагать ненужное бремя на язычников, обращающихся к Богу. Мы должны написать им, чтобы они воздерживались от пищи, оскверненной тем, что ее приносили в жертву языческим богам, от блуда, от мяса удавленных животных и крови, и чтобы не делали другим, чего не хотят себе. Ибо закон Моисеев с древних времен проповедуется в каждом городе и вслух читается в синагогах каждую субботу». Вот так собор решил этот вопрос. Посмотрим, на что опирались апостолы и пресвитеры, то есть старейшины Иерусалимской церкви, в этом решении? Во-первых, мы слышим о том, что Господь уже принимает язычников, уже делает их частью своего Божьего народа. Как сказал апостол Петр, «Бог не сделал никакого различия между нами и ими, Он сделал сердца их чистыми, когда они уверовали». Мы читали об этом уже в 10 и в 11 главах. Тогда было отмечено, что они получили дар Святого Духа и начали говорить на иных языках, как знак того, что действительно Дух Святой в них. Заметим, что сейчас Петр не говорит ничего о иных языках, говорит нечто более важное, что Бог сделал сердца их чистыми, когда они уверовали. Они ощутили реальность Божьего прощения, и их совесть стала чистой, живой и действенной. И никто не возражает против этого, очевидно, это всем было ясно и очевидно. Далее об опыте обращения язычников ко Христу рассказывали Варнава и Павел. И, наконец, Иаков, брат Господа Иисуса Христа, предположительно, или сводный брат, или двоюродный брат, в то время бывший одним из старейшин, одним из лидеров именно Иерусалимской общины, он говорит, ссылаясь на Писание, ссылаясь на пророков, у которых мы читаем, что дом Давида, это и царский дом Давида, это и народ Израиля, он будет восстановлен. В тот момент царство Давида, конечно, не существовало, царская династия не была у власти, но восстановление царской династии Давида произошло через Иисуса Христа. Он, потомок Давида по плоти, стал царем царей и Господом господствующих. И после этого, как написано у пророка, это книга пророка Амоса, 9 глава, 11-12 стихи цитируются здесь. Пророк говорит, что после этого остальные люди, язычники, смогут обратиться к Господу. Действительно, у древних пророков много раз говорилось о том, что народ Божий включит в себя все народы, что дом Господень наречется домом молитвы для всех народов, а не только для евреев. И уже опираясь на Писание, а также на свидетельство того, что Господь уже делает, Иаков и предлагает такое решение. Решение это состоит в том, чтобы оставить лишь такие заповеди, которые не нарушат единство всей церкви, в том числе и кроме заповедей для нас сегодня очевидных, это и воздержание от мяса с кровью. Мясо удавленных животных также содержит кровь. И запрет на вкушение крови содержался не только в законе Моисеевом. Эти заповеди, пищевые заповеди, были даны еще Ною. Они упоминаются в 9 главе книги Бытие. Апостольский собор полагает поэтому эти пищевые заповеди обязательными даже и для язычников. Необходимые заповеди должны исполняться. Остальное Бог подскажет, сам вразумит и сам исправит. И вера в Бога, в Его Слово, в Его водительство помогает идти трудным путем совершенствования. Но тем, кто готов идти и учиться, будет поддержка, будет и награда. Вот таким образом церковь смогла решить этот непростой вопрос, вопрос, который был болезненным для ревнителей закона, для тех, кто привык к закону, кто хотел, чтобы и другие его соблюдали, но воля Божья была иной. Заметим также, что принятие в церковь язычников было чем-то совсем новым, поразительно новым, и в этом есть некоторый урок для тех, кто боится всего нового в церкви. Обычно бывает так: Дух Святой совершает нечто новое, и лишь потом официальным решением церкви это новое утверждается, становится нормой. Да благословит нас Господь быть чуткими голосу Духа Святого и всегда быть послушными Ему. Да благословит нас Господь также достигать единства друг с другом, даже тогда, когда есть разногласия, как смогли достичь единства апостолы и пресвитеры на этом соборе. Да благословит Господь и всех вас, дорогие друзья, быть верными Богу, послушными Ему, и тех, кто еще не знает Господа, пусть благословит Господь, чтобы вы обратились к Нему. С Богом, дорогие друзья!

0: Девушка,
1: да.
0: А что, правда это самое элитное место в мире?
1: Да вы посмотрите, какая очередь.
0: Да уж, я такого не видел даже на открытии The Mall.
1: А то. Говорят, у них фейс-контроль строже, чем в Газгольде.
0: О, значит, не зря я сегодня в Брионе и Армани.
1: Смотрите, кажется, лицо знакомое.
0: Вау, это же Дора Хайт, самая модная топ-модель современного глянца.
1: Красиво сегодня.
0: Опа. Они зарулили Дору Хайт.
1: Просто крейзи. А? Вот обнаглели. Куда такая толпа без очереди?
0: Тише, это же председатель правления. Пойми, даже слух сказать, какого банка.
1: Банка?
0: Сам Осипов с охраной.
1: Ладно, что?
0: Что? Отказали Осипу.
1: Вы же сказали, что это самый-самый.
0: Да кого же они пускают?
1: Смотрите, там какой-то черный тусуется. Та лежит несчастный, шел бы улицы нести.
0: А вот его не пустили.
1: Смотрите,
0: это же беспредел какой-то.
1: Может, это из обслуги туалет пришел помочь?
0: Так шел бы через черный ход. Здесь все-таки люди стоят.
1: Смотрите, они еще бабульку какую-то пропустили.
0: Нет, я ничего не понял.
1: Ее-то что сюда принесло?
0: Они неправильно себя позиционируют. Это престижный клуб или отстой
1: какой-то? Смотрите, интеллигенту какому-то занюханному разрешили пройти.
0: Да куда этот фейс-контроль смотрит?
1: Он что, не те очки надалил? Или приличное заведение с библиотекой?
0: На нем же куртка Лаужники. Тоже мне самое крутое место в мире. Я, пожалуй, буду в одной компании с Дорой и Осиповым.
2: Быть может, и ты считаешь себя таким крутым и смотришь на других свысока, как на некое быдло? Тогда знай. У Бога свой взгляд на мир. У него первые будут последними, а последние первыми. И еще он гордым противится, а смиренным дает благодать.
1: Что, стоять не будете?
0: Сюда! Ну нет, это не камильфо!

0: Классики о вере.
1: Гилберт Кит Честертон. Один из основных смыслов религии в том, что она заставляет нас помнить свой выход из темноты и тот простой факт, что у нас есть Творец.
2: Это свободное радио.

0: 100 нескучных историй. Лучший дар. Однажды Господь призвал к себе 100 ангелов и повелел им принести с земли самое лучшее и прекрасное, что только они смогут там отыскать. По лучам божественного света ангелы спустились с небес и разошлись по всем уголкам земли, чтобы исполнить наказ. В назначенный срок каждый из них вернулся с прекраснейшими дарами земли. Только один из 100 почему-то запаздывал. Но вот явился и он, что-то бережно держа в ладони. Представ пред Господом, он произнес: «Долго ходил я по земле, время уже поджимало, а я все не мог найти ничего ценного. И вот вижу кающегося грешника. Человек этот горько стенал и молил о прощении. Он истово молился и рыдал, искренне раскаиваясь в своих прегрешениях. Вот, Господи, вот его слезинка в моей ладони. Я принес ее Тебе, Боже». И возрадовался Господь и сказал: «Из всех даров этот самый лучший. Нет ничего драгоценней для меня, чем слеза кающегося грешника». Эта притча – выдумка, конечно же. Однако из Библии мы знаем, что Бог действительно бесконечно любит всех людей. Любит и ждет взаимности. Я бы даже сказал, жаждет этой взаимности. И вот точно так же, как земные родители, отцы, матери радуются возвращению блудных детей, так и для Бога наше покаяние – это самое желанное, долгожданное событие, самый великий праздник. Но кто-то, быть может, скажет: а почему Бог так этого сильно ждет? Что ему удовольствие доставляет смотреть, как мы плачем, наши муки совести? Нет, конечно же. Но Он радуется за нас, потому что Он знает, что мы не будем счастливы, пока в покаяние не обратимся к Нему всем сердцем. В жизни каждого человека должен наступить такой момент, когда он поймет, что жил без Бога. Хотя, возможно, и не отрицал его существование, не был атеистом, но он не любил Бога, не интересовался им, несмотря на то, что именно Бог вообще дал ему и жизни, и все, что он имеет. И вот если человек это осознает, что жил без Бога, и если по-настоящему обратиться к Богу, Бог, конечно же, его простит и примет его как сына с великой радостью, с неземною любовью.
1: Друзья, привет! Вы наверняка заметили, что свободное радио – это не бизнес и не корпорация. Это просто люди, которые верят, что слово может изменить мир. Наверное, это напоминает маяк. Мы просто несем свет, который разрушает тьму. Каждый день. Но даже маяку нужно топливо. А это зависит только от вас. Поэтому я призываю вас. Зайдите на сайт свободная.медиа. И нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто поможет свету гореть дальше.

долгим промозглым вечером молился тот человек: «Господи, будь моим менеджером, выведи мой

Ладно. И он щелкнул все это на свой смартфон и решил по пути домой.

Наталья Мелешко. Все в жизни надо пережить, путь до конца пройти, и чашу полную испить, и смысл обрести, эмоции все проявить, но не скатиться вниз, и научиться бы любить, оставив эгоизм. Своих не отрекаться слов на жизненном пути, все испытав, отвергнуть зло и к лучшему прийти. Все надо в жизни пережить, невзгоды и печаль, и песню новую сложить, и Бога повстречать, и радоваться вновь опять, обиды позабыв, и Божию любовь принять, души живой порыв.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Саша, Казань.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Сначала родители пришли в церковь, я вместе с ними. Вот потом, по мере познания, просто Бог коснулся моего сердца. Я просто пошел за Христом, всю свою жизнь посвящаю Ему по сей день. По крайней мере, стараюсь. Ну, был период, когда меня штормило в подростковом возрасте, но просто был период, когда ценности немножко начали засасывать мирские. Вот, ну, как-то, слава Богу, достаточно быстро, я считаю, преодолелось. И потом уже основательно просто. Поворотной точкой стала вот одна из конференций, где тоже проповедник говорил слово. И вот в тот момент все поменялось. С того момента я уже начал жить по призванию, действительно. Осознание произошло полноценное вообще, кто для меня Христос. И что я действительно не могу быть либо там, либо... Ну, то есть и до этого было такое, что я между двумя мирами пытался соединить и мирскую жизнь, и христианскую. И потом понял, что только Христос. И все вот это полностью уже поменяло всю жизнь. Ну, постепенно, конечно, но это уже вопрос просто освящения и пути жизненного.
0: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: Притчи Соломона.
1: Как мутный ключ или родник оскверненный, праведник, уступающий нечестивым.

0: Литерный вагон. Читаем не спеша.
1: Ханс фон Бальтазар. Сердце мира. Еще совсем недавно ты, захлебываясь от слез, стоял на коленях у пустого гроба. Тебе было попросту ясно: Господь мертв, и та сладостная жизнь, что соединяла его и тебя, мертва. То, во что пристально упирается твой взгляд, это пустота пещеры. Холодом и ужасом веет из твоей души, и они влекут тебя туда, где умерший обрел свой покой, где ты омыл его благовониями и укутал саваном твоего благоговения. Того благоговения, которому уже нечего больше ждать. Тебе хочется продолжить твое служение у его гроба. Ты не отказываешься от молитвы, не отказываешься от пустых обрядов в церквях, от этого безнадежного служения твоей мертвой любви. О нет! Что значит теперь воскресение? Кому это известно среди тех, которые сами не воскресли? Что значит теперь вера? Она запечатана вместе с гробом. Что значит теперь надежда? Свинцовой тяжести помысел без сил и желаний. А любовь? Ну, возможно, всего лишь сожаление, опустошенная скорбь безутешной ненужности, усталость, которая уже не может скорбеть. Итак, взгляд твой направлен в пустоту. Ибо гроб на самом деле пуст. Пуст ты сам, и потому уже очищен. Или что, что ты в остолбенении, мешает тебе обернуться и взглянуть назад? Ты глядишь перед собой, хотя за спиной у тебя стоит твоя жизнь. Она зовет тебя. Ты оборачиваешься к ней и не узнаешь ее, ибо отвыкшие от света глаза не способны уже ничего распознавать. И вот внезапно раздается слово, и это слово — твое имя. Твое собственное, дорогое тебе имя, звучащее из уст любви. Твое бытие, воплощение тебя самого. Ты сам, сошедший из тех уст, которые только что считались устами умершего. О слово, о имя, о собственное имя мое! Слово, обращенное ко мне. Слово, прошептанное с улыбкой и столь много обещающее. Светоносный поток, вера, надежда, любовь. Одним ударом молнии я превращен в новое существо. Я есмь, я могу вернуться к себе самому, чтобы в этот же ликующий миг склониться ниц пред самой жизнью. Я — воскресение и жизнь. Тот, кто верует в меня, тот, кого я касаюсь, кто слышит свое имя из уст моих, тот жив и воскрес из мертвых. И сегодня день твоего рождения, самый новый и самый юный день из всех дней твоих. И дня более юного у тебя более не будет, ибо сегодня по имени тебя окликнула сама вечная жизнь».

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: книги «Евангелие от Матфея».
1: Несколько человек принесли к нему на циновке парализованного. Иисус, увидев их веру, сказал парализованному: «Смелей, сынок, прощены тебе грехи». Тогда учителя закона подумали про себя: «Этот человек кощунствует». Иисус, зная их мысли, спросил: «Отчего у вас в сердце такие дурные мысли? Что легче, сказать: прощены тебе грехи, или сказать: встань и иди? Сейчас вы узнаете, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи. Встань, возьми свою циновку и ступай домой». Обратился он к парализованному. И тот, встав, пошел домой. Народ, увидев это, ужаснулся и стал славить Бога, давшего такую власть людям.
2: Уютный вечер на свободном радио.

Вместо казни стояли воины, которые только что вбивали гвозди в его руки и ноги. Возможно, они делали это механически, без проявления каких-то чувств, а рядом многие насмехались, при этом лидеры народа не скрывали своего презрительного отношения. Те, кто сочувствовал, возможно, думали, что не могут же просто так лишать его жизни. Но именно таким было намерение. Кто-то, наверное, считал, что такой беспомощный человек нуждается в поддержке, а кто-то, вероятно, думал иначе, полагая, что преступники подобного не заслуживают. Незадолго до того Пилат вопрошал, какое же зло сделал он? Никто не дал ответа на этот вопрос и по прошествии 2000 лет. Для осуждения и казни этого невинного не было никакой причины. В этих обстоятельствах Господь молится за своих врагов, и мы хотим это подчеркнуть. Мы бы так не поступили. Он же, даже страдая, думал о прощении. О прощении, в котором нуждались его враги и в котором нуждаемся все мы. Это любовь. Это всепобеждающая любовь. И Он, который воскрес и который жив, по-прежнему любит нас.

0: У свободного есть голос и есть сердце. Есть руки, чтобы держать микрофон, и даже ноги, чтобы прийти в дома людей. И это все вы, наши слушатели и наши друзья. Сейчас нам очень нужна ваша поддержка, ведь только так «Свободное радио» продолжает свое вещание. Если вам близко то, что делает «Свободное», зайдите на сайт «свободное.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Пусть голос истины звучит громче.
1: Drop my keys on the way out the door. Turn the corner too fast, turn the

0: Интересно, что ждет нас за поворотом? Жизнь в последнее время стала совершенно непредсказуемой, и неожиданности слишком часто стали неприятными. И все же хочу напомнить нам всем и себе тоже, что Бог держит весь мир в своей руке. И для Него точно неожиданностей нет. И еще, Он заботится о каждом из нас и любит неизменной любовью. Так что смотреть в будущее мы можем не с опаской, а в радостном ожидании. Жизнь продолжается, время двигаться вперед. Это «Свободное радио». Меня зовут Катя.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: выдержка из первого письма Павла христианам в Фессалонике.
1: «И все же, братья, просим вас любить друг друга еще сильнее и более всего стремиться к тихой и мирной жизни. Пусть каждый из вас занимается своим делом и зарабатывает на жизнь собственными руками, как мы вам и раньше велели, чтобы и посторонние вас уважали, и вы ни в чем не знали нужды».
2: Новая музыка на свободном радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Зинаида Миркина. И вот идет пальба по идеям. Или по именам. По-моему, разница не так велика. Важно, что истинный враг оказывается в нас самих. Ненависть. И высокомерная самоуверенность. И слепота. И бестрепетное желание сказать окончательное слово. И попробуй-ка разберись в словах, когда один и тот же человек говорит в одном случае «взявший меч от меча и погибнет», а в другом «я принес не мир, но меч». И в обоих случаях говорит правду, вновь и вновь напоминая, что нет абсолюта вовне, что истина только внутри, в той глубине глубин, где мы одно с миром, одно со всем, что живо. Меч не должен подниматься на живое, но он должен, обязан отсекать от живого мертвое, от человеческой души человеконенавистничество, от человеческих идей надчеловеческие претензии. И, может быть, главное в том, что сейчас принято называть новым мышлением. Это не неспровержение старых идей и утверждение новых, а утверждение относительности всякой идеи и абсолютности человека и человечности.
1: Свободное радио рядом.
2: Привет! С вами группа «Спасение» и это «Свободное».

Воронкова Ольга. Торопитесь примириться с Богом, торопитесь к Господу прийти. Может, завтра жизнь твоя без Бога оборвется вдруг на полпути. Может, завтра не увидишь света, не увидишь неба над собой. Прелести закатов и рассветов, жизнь закончится, уйдешь ты в мир иной. В вечности где будешь? Ты подумал? Все реально, ад там есть и рай. Вседержитель все придумал мудро, людям же дал выбор. Выбирай. Если выбираешь жизнь земную и не веришь в Божью любовь, и не хочешь слушать весть благую, что Христос, Спаситель, нам принес, то закрыты будут двери рая для тебя, не повернуть назад. Жизнь закончится, твоя земная, Божий суд направит тебя в ад. И пока идешь земной дорогой, пред тобой открыты все пути, время есть. Ты примирился с Богом, Господу Христу успел прийти?

0: Доброе утро, Григорий.
1: О, Борис Николаевич, доброе утро. Не знаю, как вас благодарить за этот новый кабинет. Мне здесь так
0: очень
1: нравится.
0: Рад,
1: мне
0: кстати, Григорий,
1: здесь так
0: рад.
1: Здорово работать.
0: Так как успехи?
1: Борис Григорьевич, это секретарша, которую мне назначили, она просто лапочка. Каждое утро у меня на столе новая коробочка со скрепками и заполненный степлер. Вы можете себе представить?
0: Ну, она одна из лучших наших работниц.
1: Да, чуть не забыл. Подойдите-ка сюда к окну. Сюда.
0: Ну что?
1: Поближе подойдите, поближе.
0: Ну да, что?
1: Смотрите.
0: Ну?
1: Видите, он там бомжа внизу. Видите?
0: Вижу.
1: Я все утро кидаюсь с него скрепками, а он, бедолага, никак не может понять, откуда они на него сваливаются.
0: Не понял.
1: Танечка, у меня скрепки закончились.
2: Уже несу, Григорий Михайлович.
1: Так, на чем мы остановились, Борис Николаевич?
0: Я хотел бы увидеть результаты вашей работы за последние 2 недели.
1: Ага.
0: Мы предоставили вам этот кабинет и нашего лучшего секретаря для того, чтобы вы могли сосредоточиться над исследованием. Каких результатов вы достигли на данный момент?
1: Ну, я кидаю скрепки из окна.
3: В Библии сказано, что каждый человек даст Богу отчет за свою жизнь. А как вы распоряжаетесь временем, которое вам отмерено на земле?

0: письма Павла христианам в Риме.
1: Итак, тем, кто соединен со Христом Иисусом, теперь не грозит обвинительный приговор. Ведь закон Духа, дающий жизнь в единении со Христом Иисусом, освободил тебя от закона греха и смерти. То, что было невозможно для закона из-за слабости нашей природы,

сделал Бог, послав своего собственного Сына, облеченного в тело, подобное греховному человеческому телу, чтобы покончить со грехом, Он вынес смертный приговор греху в человеческом теле, чтобы теперь мы могли жить так, как справедливо требует закон, потому что мы живем согласно духу, а не плотской природе.

0: Софья Павловна Левин из книги «Духовное пробуждение в России». В одной из больших петербургских газет появилась статья с описанием наших собраний в немного насмешливом тоне. Написано было приблизительно так. В доме княгини Левин происходят своеобразные собрания. Впереди стоит пожилой англичанин и горячо говорит о чем-то на английском языке. А около него стоит молодая барышня и переводит на русский язык. Перед ними на стульях сидит публика, самая разнообразная. Тут княгиня, а рядом с ней кучер, потом графиня, дворник, студент, прислуга, фабричный рабочий, барон, фабрикант и все вперемешку. Все слушают со вниманием, а потом встают на колени, обернувшись лицом к стулу, и молятся своими словами. Пусть наше собрание и показалось корреспонденту смешным, все же было наилучшим свидетельством единства тела Христова, где нет ни Эллина, ни Иудея, но все и во всем Христос. Что социальные и политические старания не могут достичь, то совершается просто и без усилий, когда Дух Господень вселяется в сердце человека. Наш дом был построен итальянским архитектором и принадлежал прежде богатому владельцу копии на Урале. В доме было несколько больших зал с прекрасными паркетами наборного дерева, а потолки были разрисованы, как в итальянских дворцах. Этот дом предназначался для приемов и балов, а соседний, принадлежавший Гагариным, а прежде тому же владельцу, для жилья. Наши гости часто любовались нашим домом, и мать моя им всегда говорила, что этот дом принадлежит Господу, а не мне. Я только раба Христова и предверница, и радуюсь, когда могу открыть дверь чаду Божьему.
1: Слава Богу за все!

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: доброе семя. Важные истины для духовной жизни.
1: Благодарение Богу. Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония Твои, исцеляет все недуги Твои, избавляет от могилы жизнь Твою, венчает Тебя милостью и щедротами. Можно ли в полной мере отблагодарить Бога за все то добро, которое Он сделал? Мы могли бы, как и автор этого псалма Давид, многое рассказать о Его благости к нам, годами проявляемой изо дня в день. Он прощает все беззакония Твои. Это величайшее доказательство Его любви. Ничто не способно доставить мне такую радость, как уверенность в том, что Бог простил все мои грехи и больше никогда их не вспомнит. Он исцеляет все недуги Твои. Я ощущаю Его близость во всех своих физических и душевных невзгодах. Не то чтобы Он не дает мне болеть, но Он дает мне мужество и силу переносить любую ситуацию вместе с Ним. Он венчает тебя милостью и щедротами. Оглядываясь назад на свою жизнь, я вижу яркое подтверждение этому. Бог никогда не оставлял меня в беде. Его милость всегда помогала мне. Более того, Он снова и снова являет ее мне, хотя я никогда не давал Ему для этого повода. Давид познал благость Бога, но он знал и о своей забывчивости, поэтому он побуждал себя не забывать о всех его благодеяниях и от всего сердца восхвалять его.

0: из первого письма Павла христианам в Коринфе.
1: Так что ничему не выносите приговора до времени, пока не придет Господь. Он и выведет на свет все, что скрыто во мраке, и сделает явными даже тайные помыслы. Вот тогда каждый получит от Бога свою похвалу.

0: Отношения в радости. Аудиоверсия блога о семье от Александра Фомичева.
1: Всем привет! Сегодня я хочу поговорить о правилах ведения конфликтов. Как научиться конфликтовать правильно, так, чтобы каждая ссора шла на пользу супругам. Следуйте простым рекомендациям, и вы увидите, что любой спор с вашей второй половиной может проходить безболезненно и даже приносить пользу. И первое, будьте прямолинейными. Говорите прямо и конкретно. Объясните партнеру суть проблемы. Предложите вариант ее решения. Следующее – это поддерживайте диалог. Дайте время и возможность своему партнеру высказаться. Конфликт в виде монолога обиженной стороны непременно приведет к отчуждению партнеров и только усугублению ссоры. Следующее. Выберите схему ведения конфликта. Если вы все время ругаетесь по одним и тем же поводам, у вас есть нерешенная проблема. Уладить их поможет дорожная карта. Дорожная карта ведения конфликта. Схема, по которой вам стоит идти и придерживаться. Итак, что же такое дорожная карта? Схема подходит для пар, ссоры которых насыщены взаимными обвинениями и агрессивными выпадами. Это дорожная карта полиции. В кавычках, конечно. В таком случае один из ссорящихся должен вступить в роли патрульного, который остановит этот поток и поможет паре вернуться к основному предмету обсуждения. Как часто вы встречали, да, что мы начинаем спорить, начинаем с одной темы, а заканчиваем десятой. Соответственно, должен кто-то взять роль патрульного. Следующий вид дорожной карты – это регламент. Он подходит для пар, которые могут часами переливать из пустого в порожнее и топчутся на месте. Смысл заключается в четком установлении временных рамок любых разбирательств. За счет этого проще сфокусироваться на предмете дискуссии и достичь поставленной цели. Следующий вариант – предварительный договор. Лучший вариант для слишком эмоциональных пар. Обсудите заранее, что делать, если один из ссорящихся не выдерживает и переходит к крикам, оскорблениям. Например, договоритесь, что при обострении конфликта один из вас просто должен молча выйти из комнаты. Разговор же возобновится тогда, когда оба человека остынут. Ну или возьмите какой-нибудь еще вариант, как вы можете остановить, нажать на паузу. Но суть этого варианта – обязательно предварительно договоритесь, чтобы не обижаться. Следующий вариант – громоотвод. Не бойтесь накала чувств и, собственно, гнева, потому что это нормальные реакции. Главное, чтобы ваш гнев не отталкивал партнера и не заставлял его вас бояться. Особенно это касается мужчин. Следите, чтобы даже в гневе вы не оскорбляли и не унижали своего партнера, не издевались над ним и не осуждали его. Пользуйтесь этими правилами и помните, всегда выбирайте любовь.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать «Свободное радио» вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Новый час на свободном.
1: Время слушать Бога. 21 августа 1843 года афроамериканский священнослужитель Генри Хайланд Гарнет призвал афроамериканцев восстать против рабства, поскольку это их моральный долг. Он указывал на то, что рабовладельцы запрещают им читать Библию, воспитывать своих детей в благочестии и заставляют их женщин вести себя как распутницы. Он заявил, что ни Бог, ни ангелы, никакие люди не могут требовать такого служения. Генри Хайланд Гарнет был активным членом американского общества аболиционистов, то есть борцов с рабством. С 1849 года он стал активно выступать с публичными речами, в которых призывал афроамериканцев эмигрировать в Мексику, Либерию или колонии европейских государств в Вест-Индии, где рабство к тому времени уже не существовало. Гарнет основал общество африканской цивилизации, выпускал журнал под названием «Кларион» и 3 года был миссионером на Ямайке. Вернувшись на родину, Гарнет с началом гражданской войны стал выступать инициатором создания так называемых «цветных отрядов» в армии Севера и принимал активное участие в их вербовке. В конце войны Гарнет жил вместе со своей семьей в Вашингтоне и занимался активной проповеднической деятельностью среди чернокожих солдат. В 1868 году он был назначен президентом колледжа в Пенсильвании, а затем вернулся в Нью-Йорк в качестве пресвитерианского пастора. В последний год жизни Генри Гарнет выразил желание умереть в Африке. Поэтому в 1881 году он был назначен послом США в Либерии и умер в этой стране через 2 месяца после своего приезда.
2: След в истории.

«Ученые о Боге». Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Камиль Фламарион, французский астроном, известный популяризатор астрономии. С 1858 по 1862 года изучал астрономию в Парижской обсерватории. С 1862 по 1866 год работал при бюро Далгот. Состоял редактором научных отделов многих журналов. В 1887 году основал французское астрономическое общество, насчитывающее при его жизни сотни сочленов во всех частях света. В 1861 году опубликовал книгу «Множественность обитаемых миров», которая стала началом большой серии его популярных астрономических работ. Самая известная его книга «Популярная астрономия» была выпущена в 1880 году рекордным для того времени тиражом в 100 тысяч экземпляров и была распродана в течение месяца. Затем книга выдержала множество переизданий в течение десятков лет и была переведена на все основные европейские языки. Тот же успех ожидал и дополнение к популярной астрономии на русском языке, издававшуюся под названием «Звездное небо и его чудеса». Книги Фламариона считались культовыми. Этот знаменитый астроном, исследовавший Луну, Марс, двойные звезды, восторженно воспел величие и непостижимость Бога. Он говорил: «О неведомое и таинственное существо, о великое и непостижимое, верховный виновник всей стройности и красоты, кто же и что же такое ты, если дела твои столь велики? Жалкие человеческие существа, эти ничтожные муравьи, копошащиеся на поверхности их ничтожной планеты и уверенные, что знают тебя Всевышний, и как назвать тех, кто отрицает тебя, кто не живет мыслью о тебе, кто никогда не чувствовал твоего присутствия? Отец всей природы, я с любовью преклоняюсь пред тобою, о божественное начало. Но я так ничтожен, что не смею думать, чтобы я мог услышан быть тобою, но ты слышишь меня, Создатель. Ты, дающий красоту и благоухание полевому цветку, внимаешь и мне. Голос океана не может заглушить для тебя моего лепета, и моя мысль доходит до тебя в этой общей молитве». Свобода.

100 нескучных историй. Вредный сосед. Купил человек себе дом. Новый, большой, красивый. При нем сад с прекрасными фруктовыми деревьями. Рядом, в кривенькой старой лачуге, жил завистливый сосед, который постоянно норовил испортить ему настроение. То мусор у калитки оставит, то еще какую гадость сотворит. И однажды проснулся человек в хорошем настроении, вышел на крыльцо, а там ведро с помоями. Взял он его, помои вылил, ведро вычистил до блеска, насобирал в него самых больших, самых спелых и вкусных яблок и пошел к соседу. Тот, услышав стук в дверь, злорадно ухмыльнулся. «Наконец-то я смог ему досадить!» Открывает дверь в надежде на скандал, а человек протягивает ему ведро с яблоками и говорит: «Кто чем богат, тот тем и делится. Угощайтесь, дорогой сосед!» Наверное, с тех пор все пакости и закончились, потому что добро сильнее зла. Вот только мало кто из нас способен ответить добром на зло. А как было бы здорово, если бы в мире царили любовь, великодушие, прощение. Насколько мы сами были бы счастливее, если бы сердце наполняло любовь, а не горечь обид. К тому же зло все равно не одолеть ничем, кроме добра. Библия учит: не будь побежден злом, но побеждай зло добром. А ведь это трудно, очень трудно прощать и любить обидчиков. И все же этого требует от нас Бог. Так что же делать? Есть один секрет. Нужно просто сказать Господу: «Иисус, я не умею любить так, как учишь Ты. Обогати меня Твоей любовью, чтобы я мог делиться ей. Войди в мое сердце и измени его». И Он войдет. Он войдет и начнет нас постепенно менять. Потому что только Он может сделать нас способными любить, прощать и при этом еще испытывать огромную радость. Ощупнут лодки.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Учитель, какая заповедь в законе самая великая? Люби Господа твоего Бога всем сердцем, всей душой и всеми своими помыслами», — ответил Иисус. «Вот первая и величайшая заповедь. И вторая такая же. Люби ближнего, как самого себя. Весь закон и пророки стоят на этих двух заповедях.

0: где.
1: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Христос – наша Пасха. Итак, очистите старую закваску, чтобы вам быть новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Первое послание Коринфянам, 5 глава, 7 стих. Когда закваску добавляют в хлеб, в результате брожения освобождаются газы. Это процесс гниения. Таким образом, хлеб поднимается. Совсем немного закваски может заквасить весь кусок теста. Так же и с грехом. Небольшой дозволенный грех в церкви может распространиться на все тело. И в этом контексте Павел обращается к церкви в Коринфе. В их общине был разрешен определенный грех, который нуждался в очищении. Небольшой дозволенный грех может распространиться на все тело, разрушая его изнутри. Во время завершающего наказания в Египте Бог дал выход своим людям. Каждый дом, помеченный кровью жертвенного ягненка, избежал бедствия, но в каждом доме, который не был помечен Божьей защитой, нашли умершего первенца. Таким же образом, Бог дал прощение от наших грехов, чтобы нам не пришлось умирать из-за них. Это прощение в Иисусе Христе, нашем жертвенном Агнце. Благодаря Его пролитой крови наши грехи могут быть прощены. Павел объявил, что Христос — наша Пасха. То, что Иисус был распят в день Пасхи, не было случайностью. Божий Агнец осуществил предзнаменование израильской Пасхи, очищая нас от греха, который осквернял наши жизни, и давая возможность избежать иначе неизбежной смерти. Отец, спасибо Тебе, что Ты послал Своего Сына, чтобы Он был нашей Пасхой. Мы принимаем сейчас то очищение, которое Он предлагает. Мы принимаем прощение наших грехов. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
2: Музыка на свободном радио.

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: Стих дня.
1: Бог же надежды, да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы, силою Духа Святого, обогатились надеждою. Послание Римлянам, 15 глава, 13 стих.
0: Ты не один. Свободное радио.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Доброе утро, братья и сестры. С вами Константин Иванков, и мы начинаем эту неделю на волнах свободного радио с размышлений о надежде, которую мы имеем в Господе. Оптимизм и надежда похожи. Оптимизм говорит: «Все будет хорошо». А библейская надежда говорит: «Бог будет со мной». Разница видна не в хорошие дни, а в те, когда все рушится. В послании к Римлянам 15:13 Павел не рассуждает. Он молится. «Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждою». Бог назван Богом надежды. Не Богом, который иногда утешает, а Богом, чье имя и есть сама надежда. Оптимизм опирается на прогноз, на то, как сложатся обстоятельства. Надежда опирается на личность Бога и его качества. Прогнозы подводят, а Бог никогда. «Да исполнит вас всякой радости и мира в вере». Интересно, что радость и мир приходят в вере, а не в радостных новостях. Вера – это доверие до того, как я увижу исход. Оптимист радуется, потому что ожидает хорошего. Верующий радуется, потому что знает, тот, кто держит его будущее в своих руках, уже доказал свою любовь на кресте. Цель не в том, чтобы вытерпеть. Павел просит, чтобы мы обогатились надеждой, чтобы ее стало больше, чем нужно мне самому, хватило для преодоления всех препятствий. И совершает это не сила воли, а сила Духа Святого. Библия говорит об этом снова и снова. Надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши. Римлянам 5:5. В послании к евреям надежда – это якорь безопасный и крепкий. Якорь держит не потому, что море спокойно. Если сегодня ваша надежда похожа на оптимизм, который дал трещину, не пытайтесь просто настроиться на позитив. Придите к Богу надежды и скажите Ему честно, как псалмопевец: «Что унываешь ты, душа моя? Уповай на Бога». Обстоятельства, может быть, не изменятся уже завтра, но вы устоите, потому что верен обещавший.
0: Свободное радио.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Я Иосиф, я из Воронежа.
0: Почему ты поверил в Христа?
1: Ну, без Христа, в принципе, жизни нет. Потому что во Христе все ответы на наши вопросы. А вопросы у человечества такие: кто мы вообще, откуда мы взялись, откуда мы появились. А во Христе все эти ответы на все свои вопросы я их нашел. Поэтому я поверил в Него.
0: Как вера помогает тебе в жизни?
1: Вообще, быть неверующим невозможно, в принципе. Любой человек, он во что-то верит. Вот. А вера мне помогает быть уверенным в завтрашнем дне, что существует загробная жизнь, что после смерти есть вечность. Вот я в это верю, и у меня есть надежда на вечную жизнь.
0: Твой любимый библейский стих.
1: Мне очень нравится текст: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего».
0: Христианство – это свобода или ограничение?
1: Христианство – это свобода. Мы свободны от мира. Мы во Христе, и мы свободны во Христе. Обрели свободу.
2: Свободное радио. Больше.

0: Деяния апостолов.
1: Когда они говорили к народу, к ним приступили священники и начальники стражи при храме и саддукеи, досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых, и наложили на них руки и отдали их под стражу до утра, ибо уже был вечер. Многие же из слушавших слово уверовали, и было число таковых людей около 5000. На другой день собрались в Иерусалим начальники их, и старейшины, и книжники, и Анна первосвященник, и Каиафа, и Иоанн, и Александр, и прочие из рода первосвященнического, и, поставив их посреди, спрашивали:
2: «Какою силою или каким именем вы сделали это?»
1: Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им:
3: «Начальники народа и старейшины израильские, если от нас сегодня требуют ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен, то да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он перед вами здрав. Он есть камень, пренебреженный вами, зиждущими, но не сделавшийся главою угла, и нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись».
4: Радость есть всегда. Свободное радио.

0: Наталья Мелешко. Не остывай, душа, не остывай. Гори любовью первой к Богу и в этом мире грешном освещай к спасению вечному дорогу. Не остывай, душа, не остывай. Святому Духу дай свободу. Ты во Христе Иисусе пребывай. Неси другим живую воду. Не остывай, душа, люби людей. Прощай другим несовершенство. И никогда себя ты не жалей. Ведь для других прожить — блаженство. Не остывай, не костеней в грехах. Светится пусть Христово имя. И пламеней в молитвах и делах. Будь купиной неопалимой. Не остывай, душа, и в вере стой. Вбирай живое Божье Слово, возрадуйся и песнь хвалы воспой, и благодать приемли снова. Не остывай, душа, не остывай, пусть не страшит тебя тревога, себя всецело Господу предай, гори любовью вечной к Богу.
1: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: выдержка из первого письма Петра.
1: «Кто из вас хочет жить, желает видеть счастливые дни, пусть тот удержит язык свой от зла и уста от лживых речей. Пусть отвернется от зла и творит добро, ищет мира и стремится к нему. Очи Господа к праведным обращены, его уши слышат их зов».

Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Представьте, что свободное радио — это костер. Вокруг него, плечом к плечу, сидят многие братья и сестры. Костер освещает наши лица посреди кромешной тьмы и согревает. Но если все перестанут подбрасывать дрова, то огонь пойдет на спад и вскоре совсем затухнет. Давайте не допустим этого и сделаем все необходимое, чтобы огонь христианского творчества и истин продолжал согревать и освещать нас. Поддержать свободное радио очень просто. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ. Lay not up for yourselves.

0: Доброе семя. Важные истины для духовной жизни.
1: Она не оставляет меня в покое. Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Книга Деяний апостолов, 17 глава, 30 и 31 стихи. Известный философ не упускал ни одной возможности нападать на Библию. Когда его спросили, почему он не может оставить ее в покое, он ответил: «Потому что она не оставляет в покое меня». В Библии есть история про царя, которому зачитывали слова, сказанные Богом пророку Иеремии. Это были слова предупреждения, из-за которых у царя появилось чувство тревоги. Но если бы он хотел избежать провозглашенного суда, то изменил бы свой образ жизни и покаялся, однако он и не думал этого делать. Не дослушивая до конца, он бросал части свитка в огонь. Так покой не обрести. Иеремия переписал все слова в другой свиток, и что касается судов, возвещенных пророком, то они были исполнены. Библия действительно является словом Бога. Бога, который любит нас. Поэтому Он и предупреждает нас и призывает изменить свое отношение к Нему и свой образ жизни. Возможно, эти предупреждения не оставляют нас в покое и идут вразрез с нашими намерениями, но разве Библия не истина? Прислушайтесь к словам Бога. Он желает спасти. Стремитесь к примирению с Ним. Не заглушайте этот голос.
2: Свободное радио.

В Библии мы порой читаем парадоксальные вещи. Но как можно следовать таким словам? «Я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Ведь для нас естественная реакция прямо противоположная. Но именно поэтому Библия так и говорит. Только любовь побеждает ненависть. Вы на Свободном радио. Меня зовут Катя. Мы говорим о любви.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Автор Михаил Калинин. Из сборника «Новые псалмы». Читает Дарья Косинцева. И что нам эти мертвые строчки конспектов? Записал когда-то в тетради на лекции по философии. Живому нужен живой, больному нужны сострадание и помощь. А эти цитаты и афоризмы напоминают эпитафии на пыльном граните. Мы – дети прошлого века, мы видели динозавров, тирексов идеологии, вымиравших на наших глазах, беспощадно втягивающих ноздрями изменившийся воздух. А мы были голодны и пусты, как юные черные дыры, лихорадочно всасывая в себя все, до чего смогли дотянуться, мучительно и тревожно осознавая, что все это не насыщает неутолимый безжалостный голод, передавая друг другу, как туземцы на Окинаве, подобранные на брошенном аэродроме опустевшей военной базы талисманы, оставшиеся от исчезнувших белых богов, папиросные издания Гедеоновых братьев, труды Александра Меня, записки оптинских старцев, книги Льюиса и Честертона. Впереди был развал страны, энтропия законов и правил, вакуум смыслов, кровавые шрамы границ. Но преподаватель, усыпляющий, монотонно журчал, скрипел и стучал крошащимся мелом о доску. «Не умею, подобно нам, различать лице времени».
1: С любовью в сердце.

0: Новый час на свободном.
1: Время жить. 21 августа 1843 года афроамериканский священнослужитель Генри Хайланд Гарнет призвал афроамериканцев восстать против рабства, поскольку это их моральный долг. Он указывал на то, что рабовладельцы запрещают им читать Библию, воспитывать своих детей в благочестии и заставляют их женщин вести себя как распутницы. Он заявил, что ни Бог, ни ангелы, никакие люди не могут требовать такого служения. Генри Хайланд Гарнет был активным членом американского общества аболиционистов, то есть борцов с рабством. С 1849 года он стал активно выступать с публичными речами, в которых призывал афроамериканцев эмигрировать в Мексику, Либерию или колонии европейских государств в Вест-Индии, где рабство к тому времени уже не существовало. Гарнет основал общество африканской цивилизации, выпускал журнал под названием «Кларион» и 3 года был миссионером на Ямайке. Вернувшись на родину, Гарнет с началом гражданской войны стал выступать инициатором создания так называемых «цветных отрядов» в армии Севера и принимал активное участие в их вербовке. В конце войны Гарнет жил вместе со своей семьей в Вашингтоне и занимался активной проповеднической деятельностью среди чернокожих солдат. В 1868 году он был назначен президентом колледжа в Пенсильвании, а затем вернулся в Нью-Йорк в качестве пресвитерианского пастора. В последний год жизни Генри Гарнет выразил желание умереть в Африке. Поэтому в 1881 году он был назначен послом США в Либерии и умер в этой стране через 2 месяца после своего приезда.
2: След в истории.